0: себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое дело, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Свободное слово.
1: Мы с вами продолжаем слушать главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: Война с Германией приближалась к печальному для России концу. За несколько месяцев до сего развязалась уже другая, гражданская, во многих отношениях более тяжкая, чем международная. Видение трагизма человеческого бывания как бы срасталось с моей душой, и смертная память не покидала меня, где бы я ни был. Я был расколот странным образом. Мой дух жил в той таинственной сфере, для которой я не нахожу выражения словом. Рассудок же и душевность жили, казалось, своей привычной повседневностью, то есть подобно всем прочим людям. Я торопился жить, боялся потерять каждый час, стремился приобрести максимум познания не только в области моего искусства, но и вообще. Много работал как живописец в моем ателье, просторном и спокойном. Сделал целый ряд путешествий по России, по Европе. Месяцами жил в Италии и Германии, затем более оседло во Франции. Встречался со многими лицами, главным образом причастными к искусству. Но никогда никому не сказал я ни слова о моей параллельной жизни в духе. Ничто изнутри не толкало меня на такую откровенность. Совершавшееся во мне происходило от какого-то начала высшего меня, помимо моей воли, не по моей инициативе. Я не понимал происходившего, и, однако, оно было свято для меня. Красота видимого мира, сочетаясь с чудом возникновения самого видения, влекла меня. Но за видимую действительностью я стремился ощутить невидимую, вневременную, в моей художественной работе, дававшей мне моменты тонкого наслаждения. Однако настало время, когда усилившаяся смертная память вступила в решительную схватку с моей страстью художника. Тяжба была ни короткую, ни легкую. Я же был как бы полем борьбы, двуплановой. Благодать смертной памяти не снижалась до земли, но звала в возвышенные сферы. Искусство же изощрялось представить себя как нечто высокое, трансцендирующее земной план, в своих лучших достижениях дающее прикоснуться к вечности. Напрасны были все потуги, неравенство было слишком очевидным, и в конце победила молитва. Я чувствовал себя удержанным между временной формой бывания и вечностью. Последняя в то время была обращена ко мне своей отрицательной стороной. Смерть обволакивала все. Невозможно поведать здесь о всех формах, в которых созерцаемое мною угасание всякой жизни проявляло себя внутри моего духа. Ярко помню одно из наиболее характерных для тех дней. Читаю, сидя за столом, подопру голову рукою. И вдруг ощущаю череп в моей руке, и я мысленно смотрю на него извне. Физически я был еще молод и нормально здоров. Не понимая природы происходящего со мною, я пробовал освободиться от переживаний, нарушавших мирный ход моей работы. Я спокойно говорил себе: «Предо мною еще целая жизнь, быть может, 40 или даже более лет», полных энергий. И что же? Внезапно приходил ответ, не мною обдуманный. Если и 1000 лет, а потом что? И 1000 лет в моем сознании кончалось прежде, чем была оформлена мысль. Все, что подлежало тлению, обесценивалось для меня. Когда я смотрел на людей, то прежде всякой мысли я видел их во власти смерти, умирающими, и сердце мое наполнялось состраданием к ним. Я не хотел ни славы от мертвых, ни власти над ними. Я не ждал, чтобы они меня любили. Я презирал материальное богатство и невысоко ценил интеллектуальное, не дававшее мне ответа на искомое мною. Если бы мне предложили века счастливой жизни, я не принял бы их. Мой дух нуждался в вечности. И вечность, как я понял позднее, стояла предо мною, действительно перерождая меня. Я был слепой, без разума. Она, вечность, стучалась в двери моей души, замкнувшейся от страха в самой себе. Сравните с Откровением, глава 3, стихи с 18 по 20. О, я страдал, но исхода не было нигде, кроме возродившейся во мне молитвы, молитвы к еще неведомому, вернее, забытому мною. Пламенная молитва захватила меня в свои недра и в течение многих лет не покидала меня ни наяву, ни во сне. Длительным было мое мучение. Я был доведен до истощения всех моих сил. Тогда, совсем нежданно для меня, некая тонкая игла как бы проткнула толщу свинцовой стены и через создавшийся волосной канал проник луч света. Больной часто не знает, от какого недуга страдает он, и говорит врачу о своих субъективных ощущениях, ожидая услышать объективный диагноз. Так я просто излагаю субъективную историю пережитого мною опыта. У отцов церкви я нашел учение о сей форме благодати. Смертная память есть особое состояние нашего духа, совсем не похожее на всем нам свойственное знание, что в какой-то день мы умрем. Она, сия дивная память, выводит дух наш из земного притяжения. Будучи силою свыше сходящую, она и нас поставляет выше земных страстей, освобождает от власти над нами временных похотей и привязанностей, и тем делает нас естественно святоживущими. Хоть и в негативной форме, она, однако, плотно прижимает нас к вечному. Память смертная дает нам опыт бесстрастия, но еще не того положительного, которое проявляется как полновластие любви Божией. Не имеет она и чисто отрицательного характера, то есть как противоположение любви. Она пресекает действия страстей и тем полагает начало коренной перемене всей нашей жизнедеятельности и характеру восприятия всех вещей. Тот факт, что она дает переживать смерть нашу как конец всего мироздания, подтверждает данное нам откровение о том, что человек есть образ Бога, и как таковой он способен вместить в себя и Бога, и сотворенный космос. И это есть начало конкретизации в нас ипостасного принципа. Сей опыт приготовляет наш дух к более реальному восприятию христианского откровения и тому богословию, в основе которого лежит опыт иного бытия. Когда силою смертной памяти все мое существо было переведено в план вечности, тогда, естественно, пришел конец моей детской забаве, занятию искусством, владевшим мною как рабом. Скорбен и узок путь нашей веры. Все тело жизни нашей покрывается ранами на всех уровнях, когда страдальческий ум умолкает в состоянии интенсивного пребывания вне времени. Выпадая из всего бытийного созерцания, мы обретаем в глубине сердца уже готовые мысли, не нами изобретенные. В тех мыслях заключено предвосхищение дальнейших откровений о Боге. Сей благодатный дар не может быть описан нашими будничными словами. Опыт показывает, что ассимилируется он, дар, не иначе, как в длительном процессе всестороннего истощания. Тогда, как бы уже сверх всяких ожиданий, приходит исцеляющий все раны несозданный свет. В сиянии этого света пройденный тесный путь предстает как уподобление истощению Христа, через которое и нам даруется усыновление Богу Отцу. По мере того, как нам открывается абсолютное бытие, мы все напряженнее ощущаем свое ничтожество и нечистоту. И это жутко. Однако я сожалею, что в последней старости моей сила благословенного состояния умолилась во мне. Господь дал мне жить в потоках Его милости, но я ничего не понимал, у Него все по-особенному. Но Он не оставил меня до конца во тьме. Он привел меня к ногам блаженного Силуана, и я увидел, что весь мой предварительный опыт приготовил меня к пониманию Его Силуана учения. О страхе Божием. Страх Божий есть следствие духовного озарения человека. Его природа неизъяснима психологией. В нем, страхе этом, нет ничего общего с животным. Есть много степеней и форм его, но мы сейчас остановимся на одной из них, наиболее действенной для спасения нашего. Ужас оказаться недостойным Бога, открывшегося нам во свете незаходимом. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 37-38. Охваченные сим святым страхом освобождаются от всякого иного земного страха. Отцы наши, бестрепетные служители Духа, удалились в пустыне и жили, да и теперь есть таковые, среди диких зверей и ядовитых змей, в условиях суровой природы и столь крайней нищеты, что идет дальше воображение современных людей. И это ради свободы предаться плачу в сознании своей далекости от Бога возлюбленного. Не всем доступно понять, почему духовные мужи, презревшие все, что есть в мире сём, рыдают не меньше и даже более, чем женщины-матери над гробами дорогих сердцам их сыновей. Они, отшельники, плачут при созерцании внутри себя темной бездны. Глубоки корни познания зла, вырвать которые невозможно своею силою. Не познавшим сего состояния духа нашего, сие останется навсегда непонятным. Не потому скрывается от посторонних глаз тайна эта, что у Бога есть лицеприятие, но потому, что благодать сия доверяется лишь тем, кто сам доверяет себя Богу Христу. И сия благодать есть также дар любви Божией, без которой слезы не потекут. От любви божественной рождается святое дерзновение. Так малая горсть апостолов, прежде малодушных, после сошествия на них Духа Святого, исполненные мужества, пошли на духовную брань со всем прочим миром. Едва ли не все они приняли мученическую кончину. Дивные слова сказал апостол Андрей Егемону в Патрах, грозившему его распять. «Если бы я боялся креста, я бы его не проповедовал». И он был распят и, вися на кресте, прославлял крестную смерть Владыки Христа. Дары Духа Святого бесценны. Всякий истинный дар есть не что иное, как пламя любви. Но для расширения сердца нашего до способности воспринять любовь Христову в ее ярких проявлениях необходимо всем без исключения пройти через многие испытания. Живущие в плотском покое атрофируются духовно и пребывают закрытыми для любви божественной, универсальной, христоподобной. Таковые живут и умирают без того, чтобы дух их восходил к небу. Между дарованиями свыше и подвигом веры существует некоторая соразмерность. Все идущие путем заповедей Христа в самом следовании Ему перерождаются, одни более, другие менее, в зависимости от проявленного усердия их. Через сораспятие воплощенному Богу Слову нисходит на верующего благодать, уподобляющая человека Бога человеку. Сей великий дар включает в себя и богословие живоносное через реальное пребывание во свете любви. Благодать покаяния дается тем, кто полную верою принимает слово Христа о том, что если мы не уверуем в Его Христа Божество и абсолютную истинность всего заповеданного им, то тайна греха не раскроется для нас в своей онтологической глубине, и мы умрем во грехах наших. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 21 и 24. Самое понятие греха наличествует лишь там, где отношения между Богом Абсолютом и человеком-тварью принимают характер чисто личный. Иначе остается только интеллектуальное представление о той или иной ступени совершенства формы существования. Грех всегда есть преступление против любви Отчей. Он проявляется как удаление наше от Бога и в склонении воли нашей к страстям. Покаяние всегда связано с воздержанием от греховных влечений. И вне христианства ведется борьба с некоторыми страстями, и в гуманизме наблюдается преодоление тех или иных пороков. Но поскольку отсутствует ведение о глубинной сущности греха, гордости, постольку сей злой корень остается непреодоленным, и трагизм истории не перестает нарастать. Святые отцы говорят: «Одно смирение может спасти человека, и одной гордости достаточно, чтобы свести в адскую тьму». Победа же над всем комплексом страстей означает обретение богоподобного бытия. Все страсти непременно облечены в некоторую форму, видимую или мысленную, воображаемую. В горячей покаянной молитве дух христианина совлекается представлений видимых вещей и рассудочных понятий. Совлечение ума от всех зрительных и мысленных форм практикуется и в других аскетических культурах. Однако в самом мраке совлечения душа не встречает живого Бога, если молитва совершается без должного сознания греха и искреннего покаяния. Возможно все-таки испытывать некий отдых, покой от калейдоскопического хода обыденной жизни. От великой печали о потерянном Боге душа, естественно, обнажается от материальных и мысленных образов, и ум-дух приближается к той грани, за которую может явиться свет. Но и эта грань может остаться непройденную, если ум обратится на себя. Не исключены при этой обращенности на самого себя случаи, когда ум увидит себя подобным свету. Важно знать, что сей свет свойствен нашему уму, так как он создан по образу Бога, открывшегося нам как свет, в котором нет ни единой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 5. Так совершается переход к иной форме мышления, к иному роду разумения, высшему по сравнению с научным эмпирическим знанием. Совлекшийся в порыве покаяния всего приходящего, дух наш, как бы с некой вершины, видит относительность и условность всех наших практических сведений. И опять Бог истинно переживается, или как огонь очищающий, или как свет озаряющий. Начало премудрости — страх Господень. Псалом 110, стих 10. Страх сей нисходит на нас свыше. Он, страх, есть духовное чувство, прежде всего Бога и затем нас самих. Мы живем в состоянии страха в силу живого присутствия Бога живого при сознании нашей нечистоты. Действие сего страха таково: он ставит нас пред лицом Бога, чтобы быть судимыми от Него. Мы же пали так низко, что скорбь наша за нас самих становится глубинным страданием, более тяжким, чем мука видеть себя во тьме неведения, в параличе нечувствия, в рабстве страстям. Страх сей есть пробуждение наше от векового сна в грехе. Он же несет нам свет разумения, с одной стороны нашего гибельного состояния, с другой — ощущение святости Бога. Удивительна природа сего блаженного страха. Вне его действия, очистительного, конечно, не откроется нам путь к совершенной любви Божией. Сам он есть не только начало премудрости, но и любви. Он и потрясает душу нашу видением нас самих, как мы есть, и привязывает нас к Богу сильным желанием быть с Ним. Страх порождает изумление пред открывающимся нам Богом. Сознавать недостойным такого Бога — вот в чем ужас. Быть вечно в том адском мраке, сущность которого мы узреваем при еще невидимом нами, но дающем нам видеть свете нетварном, вызывает томительную жажду вырваться из гнетущих объятий нашего падения, войти в сферу света невечернего, к Богу любви святой. Только через веру в Бога Христа получаем мы подлинный критерий о реальностях нетварного и тварного миров. Но для этого нам необходимо все наше бытие, и временное, и вечное, строить на незыблемом камне заповедей Христа. Весьма многие ходят в рукотворенные храмы на молитву, но вовсе не так много таких, которые находят узкий путь, ведущий в нерукотворенную скинию небес. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. В начале нашего покаяния мы ничего, кажется, не видим, кроме нашего внутреннего ада. Но странным образом незримый еще нами свет проникает уже внутрь, как живое ощущение присутствия Бога. Если мы крепко, обеими руками, будем держать край ризы Господней, то чудо нашего роста в Боге будет все усиливаться, и нам начнет открываться дивный облик Иисуса, и с Ним созерцание, какими мы, люди, были замыслены Творцом прежде создания мира. Чтобы в силу сказанного богатства дарований не вознеслось сердце человека, ему дается промыслом идти крутым подъемом к сему познанию, истомляющим и ум, и душу, и тело. По временам Бог отнимает от подвижника свою руку, и чуждый дух улучает минуты, когда он сможет колебать наше сердце и мысль. Отсюда у нас никогда нет совершенной обеспеченности, и мы даже при великих излияниях на нас милости возлюбленного Бога не возносимся. Вот и апостол Павел о том же говорит в своем послании к Коринфянам. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 7. Так было в начале христианства, так будет и до конца истории мира сего. Неописуемые дары нашего Бога. И как возможно человеку не возгордиться пред братьями своими? Да, при содействии той же божественной силы осуществимо сие, ибо сам Бог есть смирение.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: «О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснимай отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меня со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меня си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мы имя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты будеси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, ей многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бы вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя оскорбих восят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 17 июня по новому стилю или 4 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память мучеников первого века Франтасия, Северина, Севериана и Силана, священномучеников второго века Конкордия Римлянина, пресвитера и священномученика Астия, епископа Дирахийского, святителя Митрофана, патриарха Константинопольского третьего и четвертого века, преподобного Зосимы, епископа Вавилона, египетского шестого века, преподобного Мефодия, игумена Пешножского XIV века, новомучеников, священномучеников Иоанникия, митрополита Черногорско-Приморского и пресвитера Георгия Богича, священномученика Петра Беляева, пресвитера, празднуется обретение мощей священномученика Петра Зверева, архиепископа Воронежского в 1999 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня перед нами предстает история пастыря Русской Православной Церкви, пострадавшего в самом начале периода богоборчества XX века в Советском Союзе. Будущий священномученик Петр Васильевич Беляев родился в 1874 году. Окончив Владимирскую духовную семинарию, он был в 1895 году назначен псаломщиком в храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Карачарово Владимирского уезда, а в 1997 году рукоположен во священника. В 1904 году отец Петр служил в Казанском храме Казанской женской общины в Каслинском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии. В августе 5 года он был перемещен в Успенскую церковь в Каслинском заводе. Среди прихожан он вскоре стал известен как труженик, который с терпением и любовью несет пастырский крест. В сентябре 5 года отец Петр был назначен заведующим Каслинским башкирским приютом. Приют для детей башкир был открыт в 1891 году, но в 1901 году за неимением учеников закрыт. В 1904 году по инициативе епископа Екатеринбургского и Ирбитского Владимира приют был вновь открыт. Отцу Петру удалось добиться некоторых успехов, и в 1907 году священник был награжден за успехи по церковно-школьному делу. Одновременно отец Петр преподавал закон Божий в церковно-приходской женской школе. В Великую Среду 1 мая 1918 года большевики устроили в Каслинском заводе атеистический митинг. Множество ораторов в своих речах яростно нападали на православную церковь и ее священнослужителей, и с бранью поносили их. В ответ не поднялось ни одного голоса в защиту Матери Церкви. Спустя несколько дней после митинга, на второй день Пасхи, 6 мая, состоялся традиционный крестный ход из всех каслинских церквей к часовне святого великомученика Георгия Победоносца. Народ шел сплошной волной. Храмы, несмотря на свою большую вместимость, едва вмещали молящихся. По окончании литургии крестный ход с прибывшими крестными ходами из других церквей двинулся к часовне. Лес хоругвий, блестящих на солнце, духовенство в светлых облачениях и многотысячная молитвенно настроенная масса народа. Глядя на многотысячную массу, становилось радостно на душе. Народ не забыл Бога и церковь и праздновал праздник праздников. Несмотря на холодную погоду, крестный ход собрал не менее 5000 народа. Но эта приверженность вере и церкви, к сожалению, оказалась лишь внешней. И когда вновь ожесточились гонения, никто из тех 5000 не вступился за своего пастыря, прослужившего немало лет в Каслинском заводе. 3 июня 1918 года отец Петр отслужил литургию и, совершив в храме отпевание почившего прихожанина, проводил погребальную процессию до кладбища. В это время из разных мест стали раздаваться звуки перестрелки между красными и отрядом местного народного ополчения. Вскоре после возвращения с кладбища священник был арестован. Прощаясь с родными и уже догадываясь об уготованной ему Богом мученической кончине, он был спокоен. Господь укреплял мученика своей благодатью.
Отдавая последние распоряжения, он попросил родных передать всем, кому он вольно или невольно принес огорчение, чтобы простили его. Отец Петр был расстрелян почти сразу же после ареста в ночь на 4 июня в штабе красногвардейцев в Каслинском заводе. Большевистские власти скрыли от пришедшей на утро супруги священника судьбу мужа, заявив, что его увезли в Екатеринбург. Тело замученного пастыря было найдено через несколько дней после освобождения Кослей от большевиков. 7 июля в Каслинском заводе состоялось отпевание и погребение убитых большевиками. Вместе с отцом Петром отпевали священномучеников протоиерея Александра Миропольского и иерея Петра Смородинцева и 27 убиенных мирян. Накануне вечером в Успенском храме, где служил отец Петр, была совершена заупокойная всеночная, а на утро – литургия. Современник так описывал эти события. «Народу собралось много. Каждый хотел проститься с почившими. Духовенство облачилось в белые облачения, народ поднял иконы и хоругви и с пением волною морскою двинулись к гробам. Ясный солнечный день благоприятствовал процессии, хоругви ярко блестели на солнце, с церквей несся красный звон. На каждом проулке процессия встречала и принимала новых богомольцев. Около церкви процессия была встречена большой толпой народа. Гробы мирян были поставлены в ограде на приготовленные помосты, а гробы священников были внесены в церковь и поставлены рядом с гробом отца Петра

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре религии и права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики провели круглый стол на тему государственно-религиозные отношения в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах России, традиции и современность. Миссия круглого стола – исследование и совершенствование деятельности военных священников в вооруженных силах Российской Федерации посредством междисциплинарного анализа за ключевых аспектов их отбора, обучения и правового положения. Основной задачей мероприятия стала выработка научно обоснованных предложений, призванных повысить качество духовной поддержки военнослужащих и укрепить обороноспособность государства. В ходе круглого стола проректор Екатеринбургской духовной семинарии по учебной работе, кандидат философских наук Вероника Малинина, презентовала новое направление магистратуры в семинарии «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с вооруженными силами Российской Федерации». В частности, она подробно остановилась на том, как формируется учебная программа, ориентированная на реальность.

Потребности пастырей, служащих в войсках, в том числе в зонах боевых действий и в условиях чрезвычайных ситуаций. Особый акцент, Вероника Васильевна, сделана на междисциплинарном подходе и привлечении к преподаванию специалистов смежных областей. Для полноценной подготовки будущих капелланов необходимо участие экспертов по пенитенциарной педагогике. Это даст священникам инструменты для душепопечительской работы среди военнослужащих из мест лишения свободы, заметила проректор семинарии, и добавила, что в образовательный процесс планируется интегрировать направление по взаимодействию с казачеством, учитывая его традиционную роль в защите Отечества и тесную связь с православной культурой. В докладе также были отмечены проблемы правового и фактического статуса священника в зоне боевых действий. Вероника Васильевна отметила ряд вопросов, связанных с недостаточностью законодательной базы, отсутствием юридического статуса священника в зоне боевых действий, неопределенность социальных гарантий в порядке взаимодействия военного духовенства с командованием в боевых условиях. Прозвучал тезис о том, что развитие магистерской программы должно идти параллельно с активной работой по совершенствованию законодательной базы. Доклад представителей Екатеринбургской духовной семинарии вызвал у участников круглого стола живой отклик. Специалисты подчеркнули, что открытие профильной магистратуры – своевременный и востребованный шаг, отражающий как опыт пастора работы в зоне боевых действий, так и системный подход учебного заведения к подготовке духовенства, готового нести служение в самых сложных условиях. По итогам обсуждения участники наметили направление дальнейшего сотрудничества Екатеринбургской духовной семинарии с Центром религии и права Высшей школы экономики, Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также с экспертным сообществом, задействованным в разработке образовательных модулей по подготовке военного духовенства. Вы слушаете новости. В Екатеринбургской духовной семинарии состоялся итоговый государственный экзамен для выпускников бакалавриата очной формы обучения по направлению подготовки теологии и подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви. Работу экзаменационной комиссии традиционно возглавила ректор негосударственного частного учреждения образовательной организации высшего образования Миссионерский институт, доктор филологических наук, профессор Наталья Дьячкова. В состав экзаменационной комиссии вошли члены профессорско-преподавательской корпорации Екатеринбургской духовной семинарии, священнослужители Екатеринбургской епархии и представители учебного комитета Русской Православной Церкви. Сотрудник отдела учебного комитета Русской Православной Церкви по работе со студентами и выпускниками Олег Суханов поучаствовал в экзамене дистанционно. Выпускники показали остаточные знания по 6 дисциплинам. Священная история ветхого и Нового Заветов, догматическое богословие, история Древней Церкви, история Русской Православной Церкви и литургика. Все студенты справились с итоговым экзаменом и получили положительные оценки. В эфире новости. В воскресных школах Екатеринбургской епархии завершился учебный год и наступила пора работы летних площадок. Ребята вместе участвуют в богослужениях, вместе выполняют послушания на своих приходах, заводят новые знакомства, устраивают игры на свежем воздухе, посещают музеи и библиотеки, отправляются в паломнические поездки. Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии предлагает школьникам поучаствовать в проекте «Лето Господне благоприятно» о жизни воскресной школы в летнее время. Для этого нужно снять видеоролик длительностью 1-2 минуты. Это может быть веселый рассказ о программе лагеря и играх, песни и стихи о летнем отдыхе, репортаж о паломнических поездках и приходских праздниках. Принимаются коллективные работы, к участию приглашают воспитанников всех школ Екатеринбургской епархии. Срок сдачи видеороликов до 10 августа. Работы детей будут опубликованы на сайте «Уралпросвет» и в группе отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии ВКонтакте. Лучшие видеоролики разместят на сайте Екатеринбургской епархии и покажут на телеканале «Союз». А позднее в августе они будут представлены на съезде православных законоучителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!
В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 17 июня. Мы желаем вам хорошего мирного дня. И время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут главы книги святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Существует ли душа?». 12:30 главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом» в цикле «Звучащая книга». 13:10 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с музыковедом Анной Колесник сегодня продолжим разговор об опере Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». 13:40 «Детям о Боге» Борис Ганага «Детям о душе». 14:20 беседы о вечном. 15:10 мы повторим беседу с волонтерами с Донбасса Дмитрием Исаенко. 15:30 репортаж дня Виктории Кауган. 16:10 православный календарь. 16:20 повторим цикл «Детям о Боге». 16:40 программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17:20 рубрика «Гость в студии». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию встречу с автором и исполнителем певицы Еленой Шульга. 18:10 для наших юных слушателей сказки русских писателей Сергей Аксаков «Аленький цветочек». 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культура, панславизм и балканский кризис XIX века. 19:10 книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19:30 в цикле «Звучащая книга» исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:10 беседы о вечном. Сегодня в программе принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. Тема беседы «Где Христос в наших испытаниях?». В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» книга преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23:10 вечернее молитвенное правило, затем беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в среду, 17 июня. Доброго вам дня и оставайтесь на нашей волне.

0: Дорогие друзья, сейчас в эфире православного радиоканала «Воскресение» мы предлагаем вашему вниманию собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского. Они называются «О Боге и людях. Духовные поучения и советы», читает Александр Андрианов.
1: Существует ли душа? После Европейской войны люди снова принялись творить беззаконие, измышляя к тому же и зловредные учения. Вместо того, чтобы взаимно возрастать в любви, они друг против друга плетут интриги, а превратные и злые учения обращают против Божия закона. Недовольно для них осквернять своими гнусными делами землю. Пытаются они простирать их до небес. Ибо в своей растленной душе постоянно носится с той мыслью, что если, шествуя по стезям беспутства, они сами потеряли честь и приличие, то и все остальное должно быть пустым и мерзким, как и их собственная душа. Не стесняются они публично трубить о своих бесстыдных и богохульных умствованиях, чтобы еще больше стало тех безумцев, которые не думают, что говорят, и не знают, для чего живут. Желая таким образом очернить и мир, и божество, они все больше утруждают свою несчастную душу. Ведь когда человек умирает, то мир для него перестает существовать, а остаются только совершенные им дела. И хотя сам он уходит из жизни, однако его поступки не изглаждаются из памяти потомков, так что даже живые узнают почивших по оставленному теме наследию. А уж всемогущий Бог, тем более, знает всех людей по их делам и нелюдей по их преступлениям. Пока человек на земле, Бог может избавить его из всех зол. Если, конечно, человек говорит и поступает по воле Божией. Для чего вы, люди жестокие и бессердечные, утверждаете, что, дескать, нет Бога? На самом деле вы лукавите и сами против себя лжесвидетельствуете. Ведь если его нет, то откуда знать вам, на что есть его воля, а на что нет? Беззаконие ваших рук и гнусность ваших слов противны его воле, потому-то и твердите вы направо и налево, что нет Бога, чтобы только избавиться от вечной правды, повсюду вас угнетающей и доставляющей вам нарочитые мучения, когда кто-нибудь упомянет имя Божие. Добрые или худые мысли, которые взращивают и лелеют люди в своем уме, не поддаются зрительному восприятию. Как тогда может быть видимым совершенный Бог? А потому не заявляйте, что Бога нет, а лучше скажите «Бог не с нами», чтобы все люди вас поняли. Не повторяйте так настойчиво, что где душа не существует, а лучше признайтесь «нет в нас души». Ведь справедливо утверждать что-то от своего имени, а не от имени всего мира. Если бы вы знали, что все это слова ваших злых поступков, выставленных на позор перед Богом, то глубоко бы постыдились. Ибо ваши грехи не только оскорбили Бога, но бесчестят они и всех вас, паче меры вас угнетая. Так что, терзаясь жуткими мучениями, вы кричите «нет Бога, нет души». А я вам возражу, есть и Бог, и душа. Ведь это видно по самим вам, потому что потеряли вы и Бога, и душу, и теперь причитаете перед всем миром, всенародно открывая свою болезнь. Тем людям, которые не переполнили себя безумием, но сохраняют ум и разум, Бог являет разные знамения и чудеса, чтобы не упускали они из вида ни божество, ни собственную душу.

0: Душа. Обзор событий. Удивительный случай произошел в нашем славном городе Печ 100 лет назад. О нем и поныне хорошо помнят по месту, называемому Старистам. Умер какой-то турок и был погребен по мусульманскому обычаю. Спустя несколько дней пастухи пасли скотину близ кладбища и услышали странный стук. Подошли к могиле и, убедившись, что необычные звуки доносятся из нее, сообщили об этом семье почившего. Могилу раскопали, и было что увидеть. Мертвец живехонек и даже может говорить. Его руки до нельзя изранены от ударов по крышке гроба. Привели его домой и обо всем расспросили. Он рассказал, что побывал на том свете и увидел многое. Вывод — только христианская вера истинная. А кто не крещен, тот не может предстать пред Христом, но ввергается в какую-то тьму. Турки тогда еще имели силу и влияние. Начали они подговаривать этого несчастного публично заявить о том, что, дескать, истина только в исламе. Но он им ответил, что не может так поступить, даже если с него снимут голову. Ведь с того света он вернулся только для того, чтобы на этом свете принять крещение. Тогда турки стали угрожать ему смертью, если он крестится. Тайно крестившись, он начал скрываться от турок. При этом рассказывал не только об увиденном на том свете, но и предрекал грядущие события на земле. Наступит эпоха, когда люди разделятся на приверженцев либо народа, либо государства. Из этих последних выйдет безбожие и беззаконие. Воскресенье праздновать не будут. Вспыхнет великая война. Но с той войны люди вернутся еще с более вящим безумием, вовсе не почитая Бога. Тогда народы примутся жестоко истреблять друг друга, а в мире будет столько горя и страданий, что мало кто из людей останется жив. Придет время, когда 15 женщин, увидев пень, будут думать, что это человек, также мужчина. Нельзя работать в воскресные и праздничные дни. Святые нас прощают. Воскресенье же — это праздник Божьей славы. Упорствующие отступники не обретут милосердия, и никто из них не будет прощен. Только слепой может не видеть, что все это сегодня сбывается. Люди имеют Бога только на устах, а по жизни лишь собирают грех и беззаконие. Присытившись разного рода злом, заставляют они собственный разум плодить вымыслы о том, что Бога будто бы и нет. Истребив все ценные качества души, они в итоге отвергают и саму веру в Бога.
1: Дорогие друзья, мы с вами слушали собрание коротеньких историй, притч и рассуждений святителя Николая Сербского о Боге и людях. Читал Александр Андрианов. Продолжение следует.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Вечер во дворце. Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами. Несчастья России, если и вполовину существовали, как ей изобразили, налегли на грудь ее, и без того растерзанную болезнями и привычкою к предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имела сил, и лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла. Берон, понимая очень хорошо свое настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал ее своей заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налегшую на чело императрицы. Стрельба в цель в галерее, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки — ничто не могло ее рассеять. Наконец она объявила герцогу, что очень нездорова и желает остаться одна. Спросив руку княжны и опираясь на нее, государыня перешла в свою спальню. «Дитя мое», — сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати, — «как стучит у тебя сердце, так и бьет мне в руку, здорова ли ты?» «Здорово», — отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека. «Но беспокоюсь о вас». Вместо ответа Анна Иоанна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которые тяжело рухнула. Она велела было позвать камердевицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги. Но Мариорица с какой-то упрямой заботливостью сама спешила все это исполнить, стала возле нее на колено и начала слегка поводить ладонью то по одной, то по другой ноге государыни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения ее страданий. Детские попечения ее заметно были приятны Анне и Анне. Они были одни в комнате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Свет от тройной канделябры сквозил через голубой штоф занавесов и падал на бледное лицо ее, отчего оно принимало синеватый цвет мертвизны. Утомленные глаза ее по временам закрывались, и чтобы усилить еще это подобие смерти, пышная кровать возле нее с своим убранством казалась великолепным катафалком, готовым принять останки того, что была некогда царица. Смотря ей пристально в глаза и следя за движением ее губ, княжна как бы стерегла выход ее души из тела. Кто б подумал, чтобы здесь, в этих двух женщинах, одной, носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой юной, но слабой, дочери цыганки, принадлежащей единственной любви, ничего не постигающей, кроме нее, заключалась в эти мгновения судьба империи. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. «Господи!» молила княжна, обмирая от страха, пропустить удобное время для подачи бумаг. «Господи, брось мне на этот раз в душу луч своего уразумения!»
3: Наконец, государыня открыла глаза и сказала: «Довольно, милая,
2: мне легче». Мариорица, все стоя на коленах, схватила ее руку, с жаром прижала ее к губам своим, губы были холодны. На руку государыни закапало что-то горячее. «Что с тобою? Ты плачешь, кажется?»
3: «Государыня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть, и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди, вам преданные, и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?»
2: «Новая беда. Объяснись, что такое?» — воскликнула государыня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением.
3: Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено ей было сказать.
2: Дрожащими руками приняты бумаги. Приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей. И когда это было исполнено, государыня начала про себя чтение. Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гроснот, пытали, мучили и уморили столько людей. «Дойдет до государыни», — умирая, говорил мученик, «я передал мое челобитие Богу». И Господь услышал этот завет на пороге смертном, принял это условие земли с небом, уберег его сквозь все препятствия человеческие и вручил по назначению. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчет Берона! В ней описывались разные действия его жестокости и корыстолюбия, так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. «Но сердце твое, всемилостивейшая государыня, обольется кровью», писано было, между прочим, в доносе, «когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчет одному Берону и его одного обогащающего. Батаги, плети, окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемые без всякого уважения к истинному несчастью и без всякой ответственности. Закона тут в помину нет. Надо всем владычествует одна воля Берона. Из тысячи случаев опишу тебе, всемилостивейшая государыня, только два, которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях и внушат твоему сердцу правила для руководства их в подобных случаях. Да, различают они на будущее время неплательщика по несчастью, насланному свыше, от несостоятельного по закоренелой лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством, несчастных, которых настигла кара Божия, лишив болезнями нескольких рабочих рук, падежом скота, пожарами крова, неурожаем куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовую все вытерпеть.
3: В село НН, читателю до имени нет, кажется, нужды, на самое Рождество Христово нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы наругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам Искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, бестолку собирали их, по собственной воле и расчету накладывали пени, обирали скот, земледельческие орудия, хлеб в амбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенанием. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормильцем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бероновскими пытками, но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал меньше другого, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба. «Лжешь! Прикидываешься!» — кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки, заплачу!» — вопил несчастный. «Дайте мне только дойти до моей избы!» С этим условием приостановили новые муки, для него изготовленные. В ожесточении приходит он домой. Навстречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. Тотчас, говорит он, всем достанется. Иступленный схватывает он нож и зарезывает все свое семейство. Одного шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берет окровавленными руками за ноги, приносит на сходку и с ужасным хохотом размазывает ему голову о голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники!» — закричал он. «Шесть душ ровно из вашего счета вон!» Через неделю деревня опустела. В польских лесах появилась новая. В другом селе при подобном случае отец отвел пятерых детей своих в поле. Это было зимою. И, несмотря на плач их, всех заморозил. «Я хоть один пойду в ад», — говорил он, — «зато вы избавитесь от мук бероновских». В другой бумаге, поданной Мариарицей, заключалось описание мученической смерти Горденки и последствий ее. При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами. «Как нас обманывают!» — сказала она, всхлипывая. «Я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество и все именем моим! Живой человек! Почти в моих глазах ледяная кукла. Боже мой, этому нельзя почти верить. И вот преданность, вот любовь ко мне. Все это одна жажда корысти, одно желание властвовать надо всем, даже надо мною. Надо конец. Господи, прости мои прегрешения и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. Милая, — прибавила она, — молчи обо всем, что ты знаешь из этих бумаг, из этого вечера. Я хочу собраться с силами, чтобы наказать. О, как тяжело! Не иметь никому доверия, не иметь друга. И вот царский сан, которому столько завидуют. Государыня опять зарыдала. «У вас остается Артемий Петрович Волынский», сказала княжна с особенным восторгом. «Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему. Он достоин быть любимцем царей. вручите ему управление Россией, и вы увидите, какая слава, какое счастье прольется на народ ваш, как все будут благословлять ваше имя».
2: Изумленная необыкновенным одушевлением, необыкновенную силою, с которую говорила Мариорица, Анна Иоанна пристально посмотрела ей в глаза, отчего эта краснея потупила свои. «Несчастная!» — грустно произнесла государыня, качая головой. «И тебя успел обворожить этот чародей. И тебя не избегнул злой рок. О, молись, молись Богу! Ах, теперь позови мне камердевицу. Тебе и мне нужен покой».
3: Но княжна не двигалась. Опомнившись от смущения, в которую бросили ее догадки государыни, она рассчитывала, и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделано хоть решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии и подавно ничего не сделается. Любовь, и такая любовь, как ее, внушает смелость. Одушевленная ею, она сказала: «Государыня, дайте же приказ освободить».
2: «Друзей Волынского», — прервала Анна Иоанна, как бы испуганная этой просьбой, — «теперь? Ночью?»
3: «Теперь же, государыня, Господь пошлет вам и лучший сон, и утешение вашему сердцу», — она говорила с таким горячим убеждением, с такой нежностью целовала руки императрицы,
2: что это не могла отказать. Велела подать себе чернильницу, перо и бумаги и написала приказ коменданту крепости освободить из-под ареста 3 вельмож, засаженных туда в день празднования известных родин козы.
3: Через 5 минут хотели воротить посланного с этим приказом. Так была велика нерешимость Анны Иоанны, все еще боявшейся выйти из-под опеки временщика. Но было поздно. Друзья пользовались уже свободою и, уверенные, что вместе с нею падет могущество фаворита, благословляли за нее императрицу. С каким умилением чистого, благодарного сердца! С какими радостными слезами молилась княжна, когда она пришла в свою спальню. Мне обязаны его друзья своею свободою. Его собственное счастье, слава его будут делом моим, говорила она в упоении своего счастья.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской духовной семинарии стали участниками Европейско-Азиатского молодежного юридического форума, состоявшегося в рамках 19-й сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге. Пленарное заседание форума было посвящено теме «Молодежная политика в высшем образовании Свердловской области. Точки роста и межвузовское взаимодействие». Одним из спикеров пленарного заседания форума стал ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. Также в обсуждении темы приняли участие депутат Законодательного собрания Свердловской области Екатерина Анатольевна Есина, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Викторович Дорохин, проректоры уральских вузов. Спикеры проанализировали нынешнее положение воспитательной работы в вузах Екатеринбурга и ответили на вопросы студенческой аудитории. В этот же день в рамках конгресса состоялся круглый стол «Этноправо. Диалог традиции и законодательства». На мероприятии с докладом «Духовное воспитание как средство для объединения народов» выступил секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий Рудченко. В своем выступлении священник затронул проблему объединения национального самосознания народов на основе сохранения духовных ценностей, присущих традиционным конфессиям. В рамках доклада отец Прокопий наглядно продемонстрировал смысловое родство этих ценностей в разных религиозных традициях. Участники круглого стола также обсудили поиск баланса между государственным законодательством и этническими обычаями с религиозными нормами, определение границ их сосуществования, разграничение конструктивных и деструктивных практик, рассмотрели возможность превращения традиционных институтов из теневой альтернативы закона в его ресурс в интересах правопорядка и прав человека. Европейско-Азиатский молодежный юридический форум посетили студенты Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного юридического университета имени Яковлева и других вузов Екатеринбурга, а также студенты юридических вузов и факультетов государств-членов Европейско-Азиатского экономического союза, а также государств, заинтересованных в развитии торгово-экономического сотрудничества. В эфире новости. Праздник белого цветка в Екатеринбурге пройдет 28 июня на площадке Дома культуры Верхесецкий. Доброй традиции, которую в России основала святая царская семья, 115 лет. На празднике вас ждут шествие семей с колясками, велосипедами и самокатами, парад колясок, танцевальный марафон «Белый вальс», цветочные мастер-классы, горячее питание от Успенской чайной, ярмарка, живые цветы, женственные наряды в традиционном стиле в духе царского времени и

другие интерактивные локации для всей семьи. Сестры милосердия будут раздавать цветы за пожертвования. В 2026 году все собранные средства будут направлены на запуск проекта православной службы милосердия «Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных». Нынешний праздник приурочен к Дню любви, семьи, верности и столетию Верхесецкого района. Сегодня белый цветок обретает еще более глубокий смысл. Праздник укрепляет семейные ценности и традиции многодетности. Возрожденный праздник белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренения в сознании общества традиции благотворительности и милосердия, популяризации семейных ценностей и многодетности, распространения достоверной информации о жизни святой царской семьи. В культурно-просветительском центре «Царские» города Екатеринбурга прошла торжественная церемония подведения итога второго межрегионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, площадкой для его проведения по Уральскому федеральному округу стала Уральская столица. Вниманию экспертной комиссии, которую возглавил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, свои работы представили 34 участника из 6 регионов Уральского федерального округа. В итоге лучшие работы отправили в Москву для участия в третьем заключительном этапе. По традиции лауреаты конкурса получат награды из рук Святейшего Патриарха в рамках международных рождественских образовательных чтений. Открывая церемонию, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений отметил глубокий смысл, заложенный в названии конкурса. Архипастырь отметил, что в представленных на конкурс работах отражен этот подвиг учителя, как и его нравственность, и его профессиональные навыки, независимо от того, сельский это учитель или учитель из небольшого города, или ученый из регионального института образования. Региональный министр образования Светлана Тринихина тоже обратила внимание на развивающую ценность конкурса для самих педагогов. Она пояснила, что любой конкурс – это выход из зоны комфорта, а во-вторых, способ повысить свою квалификацию. А заведующий сектором мероприятий конкурса Всенодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов подчеркнул, что основная миссия конкурса – поддержать педагогов, ведь они занимаются самым главным – воспитанием подрастающего поколения. После подписания протокола состоялось награждение благодарственными письмами экспертов проекта. Затем митрополит Евгений лично провел экскурсию для гостей из других регионов по музею Святой Царской Семьи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, в прошлой программе мы слушали очень увлекательный рассказ о постановке «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. И в сегодняшней программе мы с нетерпением ждем продолжения.
2: Да, действительно, мне иногда жаль, что я не могу воспользоваться, если бы она была машиной времени, и оказаться в зрительном зале 1921 года на премьере и посмотреть это глазами зрителя того времени. Но вот по воспоминаниям, по мемуарам самого Прокофьева, я понимаю, конечно, что это была полная неожиданность для актера в том числе и для зрителей тоже, естественно. Итак, первое действие закончилось, вроде все более менее пришли в себя. Что же нам готовит Прокофьев дальше? На самом деле сюрпризы не закончились. Вы знаете, вот я более чем уверена, что если театр хочет чем-то удивить, неважно какой, драматический театр, музыкальный театр, зрителя, ему нужно посмотреть постановки, которые были раньше, барочные постановки, постановки 19 века, постановки авангардных композиторов советских, например, к которым причисляется и Прокофьев, потому что там было изобретено столько всего, что еще на 2 столетия точно хватит. Это при том, что не было технически совершенных средств, там 3D, 5D рисунков, но изобретательность там была высочайшего уровня. Итак, значит, принц вместе с Труффальдино после вот этого нового проклятия Фата-Морганы идет искать апельсины. Он не знает, зачем они ему нужны, но уже чувствует, что он их должен найти. Нужно отправиться в очень далекое и опасное путешествие. И маг Чели, провожая, значит, двух бойцов, так скажем, искателей апельсинов, дает Труффальдино бантик. Он говорит, что этот бантик им непременно поможет. Как именно поможет, ничего не объяснено, но зрители тоже уже начинают улыбаться. Вот, то есть, им нужно пройти за 3-9 земель, там, по пустыне, в какой-то мрачный замок, но бантик им точно поможет. Итак, они проникают в этот замок, неизвестно, как они доходят, но доходят. Об этом в истории умалчивает, так скажем, прямо сильно длинного путешествия там нету в музыке. Итак, они проникают в замок и проникают на кухню. Они уже знают, что там есть страшная кухарка с кухонным ножом и поварёшкой, который прячет эти 3 апельсина. Знаете, что самое удивительное? Вот кухарка выплывает на сцену, и вместо женщины с контр-альта ее играет мужчина с басом. Она слышит шум на кухне, то есть принц уже стащил апельсины, а Труффальдино замешкался, и, в общем, сейчас он должен расхлебывать эту кашу. И тут он вспоминает, что у него есть чудесный бантик. Он дарит этой гром-поварихе бантик, и она так любуется им, что забывает о том, чтобы апельсины у нее украли.

Итак, Труффальдино спасся, кухарка с бантиком, апельсины, значит, в сумке у принца. Замечательно. Они идут в обратный путь, идут по пустыне. И также они уже знают, что апельсины нельзя открывать там, где нет воды. Но принц, утомленный длинным путешествием, засыпает, а Труффальдино очень хочется пить. И вот он открывает сначала один апельсин, а потом второй. И к своему ужасу он видит, что из них выходят прекрасные принцессы, которые, не найдя, чтобы попить, умирают. Вот, это, конечно, очень грустная страница оперы. На самом деле грустная, здесь не до иронии. И Прокофьев музыкальными средствами подчеркивает вот эти жалобные стенания принцесс, которая умирает от жажды. В ужасе Труффальдино убегает. Интересно, куда? Это же пустыня. Ну ладно, он убегает. Принц пробуждается и видит двух мертвых принцесс. Он понимает, что Труффальдино совершил ошибку и решает все исправить тем, что он открывает третий апельсин. Да, логика просто железная. Он открывает третий апельсин, из него выходит последняя принцесса, которая тоже начинает просить пить. И принц приходит почти в отчаяние, но здесь, как я уже сказала, неожиданно прибегает чудак, откуда он взялся, тоже непонятно, с ведром воды. И принцесса в это ведро воды прям ныряет с головой. Все замечательно, все в сборе, одна принцесса выжила, хорошо, они едут домой. Но дома тоже их ожидает определенное испытание выжившей принцессе из апельсина, причем очень забавно, принц ее так и называет, мой третий апельсин, некоторое время, хотя у нее есть имя, Нинетта. Ей приходится превратиться в мышку, точнее ее превращают в мышь, но здесь вступает сама Качели, который обратно ее развоплощает в прекрасную принцессу. Фата Моргана и все ее бесы, которые пели в прологе, и повержены, и падают, значит, в тартарары, куда-то там проваливаются.

Принц воссоединяется со своей принцессой, король счастлив, теперь ему есть на кого оставить царство. Вот такая весьма неожиданная опера, она неожиданна для, даже для нашего времени. То есть человек, который привык, например, к каноническим оперным постановкам в духе Римского-Корсакова, Чайковского, для него это, ну, действительно даже сейчас весьма авангардная вещь. И тем не менее, вот эта опера, она является, ну, просто кладезем и театральных эффектов, и оперных новшеств, и, собственно, полностью меняет точку зрения зрителя на уже устоявшиеся каноны. Собственно, здесь Прокофьев совершает такую же революцию, как когда-то Моцарт совершает революцию «Свадьбы Фигаро», ну, только делает это еще более явно. Если вы помните «Свадьбы Фигаро», вместо арии, которая положена от главного героя в самом начале, звучит дуэт, причем дуэт на очень приземленную тему. Так и здесь Прокофьев идет еще дальше и отказывается от увертюры как таковой, как инструментального вступления, и делает такую театральную полемику.

0: всячески призываю вас и посмотреть, и послушать эту авангардную оперу, которая является шедевром не только советского и российского оперного театра, но и мирового музыкального искусства.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.
0: Спасибо вам, Константин. До новых встреч.
1: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили очень необычной, интересной оперной постановке «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы приглашаем к радиоприемникам вас и продолжаем слушать главы книги Бориса Ганага «Детям о душе».
2: Хочешь быть королем? У витрины клянчит малыш. Купи это, купи это. Мама послушает, послушает, а потом не выдержит и купит. Принесут новую игрушку домой, а ребенок поиграет немножко и забросит ее в угол. А там уже целая гора купи-купи валяется. Идет по улице бабушка с Алей. Увидит девочка что-нибудь интересное, попросит купить, а бабушка спокойно объяснит. Сейчас у нас денежек нет, только на молоко. Аля умница подумает и скажет: «Ну хорошо, потом». Потом о своем желании она забудет, а о том, что денежек мало, помнит. И если ей захочется что-нибудь, сама себе говорит: «Потом, потом». Совсем малютка, а своими желаниями управляет. Однажды король Фридрих, устав от важных дел, вышел на прогулку. На темной аллее он столкнулся со слепым. «Кто ты?» – спросил Фридрих. «Я король!» – ответил слепой. «Король?» – удивился монарх. «И кем же ты управляешь?» «С собой!» – сказал слепой и прошел мимо. Фридрих задумался. Может быть, и в самом деле легче повелевать целым государством, чем собой, своими желаниями. А вот Але это совсем не трудно. Увидит в витрине красивую игрушку или шоколадку и махнет рукой: «Потом, потом». Разве она не королева? Вова и змей. Бабушка часто читала Володе про Адама и Еву, про то, какая в раю была жизнь удивительная, и как Бог мир создавал, и как из земли первого человека сотворил. Володя потом сам попробовал в песочнице слепить человечка, но что-то у него не получилось. А бабушкины рассказы были такие интересные. Разве сравнить их с мультиками? Любил мальчик слушать и про животных, как в раю волк с ягненком дружили, как звери людей понимали и слушались их. Попробовал и он кошкой покомандовать, но та почему-то удрала подальше. Но больше всего Володе нравился рассказ о том, как змей уговорил Еву запретный плод отведать. Бабушка говорила: «Это же про тебя написано». Но никак не мог понять мальчик, почему эта история про него. Бабушка сравнивала запретный плод со светофором. В раю всюду зеленый свет горит, а на запретном плоде красный. Но при чем здесь он? Он на красный свет дорогу не переходит. Однажды пошли они с бабушкой в магазин. Увидел Вова, как одна старушка денежку уронила. Он незаметно поднял ее, на секунду задумался. А потом вернул находку старушке. Та ойкнула, поблагодарила и даже поклонилась мальчику. Видно, ей деньги очень нужны были. Когда они вышли из магазина, Вова признался бабушке: «Мне так хотелось эту денежку себе взять. Я давно мечтаю солдатиков купить». А потом вспомнил заповедь «Не укради». Вот и решил отдать. Бабушка погладила его по голове и сказала: «Это тебя змей соблазнял, нашептывал, чтобы ты найденные деньги себе взял, а ты его победил.

Машенька. Однажды, много лет назад, девочку Машу приняли за ангела. Случилось это так. В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама работала где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а есть так хочется, что делать? Вышла мама на улицу и стала просить милостыню. Но люди, не замечая ее, проходили мимо. Приближалась рождественская ночь, и слова женщины: «Не себе прошу, детям моим, Христа ради», тонули в предпраздничной суете.

В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи самого Христа. Кого же еще оставалось просить? Вот тут у иконы Спасителя Маша и увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо ее было залито слезами. Девочка никогда раньше не видела таких страданий. Маше было удивительное сердце. Когда рядом радовались, и ей хотелось прыгать от счастья. Но если кому-то было больно, она не могла пройти мимо и спрашивала: «Что с тобой? Почему ты плачешь?» И чужая боль проникала в ее сердце. Вот и теперь она склонилась к женщине. «У вас горе?» И когда-то поделилась с ней своей бедой, Маша, которая никогда в жизни не испытывала чувства голода, представила себе трех одиноких, давно не видевших еды малышей. Не задумываясь, она протянула женщине 5 рублей. Это были все ее деньги. По тем временам это была значительная сумма, и лицо женщины просияло. «А где ваш дом?» – на прощание спросила Маша. С удивлением она узнала, что живет бедная семья в соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно жить в подвале, но она твердо знала, что ей нужно сделать в этот рождественский вечер. Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети радостно встретили ее.

Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети согрелись, насытились и притихли. Стол, уставленный едой, был для них неожиданным праздником, почти чудом. Но тут Надя, самая маленькая, спросила: «Мама, а правда, что в рождественскую ночь Бог посылает детям ангела, и тот приносит им много-много подарков?» Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого. Слава Богу и за то, что Он уже им дал, все сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так хотелось иметь в рождественский праздник елку, такую же, как и у всех остальных детей. Что она, бедная, могла сказать им? Разрушить детскую веру? Дети настороженно смотрели на нее, ожидая ответа. И мама подтвердила: это правда. Но ангел приходит только к тем, кто всем сердцем верит в Бога и от всей души молится Ему. «А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему», – не отступала Надя. «Пусть Он пошлет нам своего ангела». Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина, только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла дверь. На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Маша, а за ней бородатый мужик с елкой в руках. «С Рождеством Христовым!» – радостно поздравила хозяев Машенька. Дети замерли. Пока бородач устанавливал елку, в комнату вошла Машина няня с большой корзиной, из которой сразу же стали появляться подарки. Малыши не верили своим глазам. Но ни они, ни мама не подозревали, что девочка дала им свою елку и свои подарки. А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила: «Эта девочка и была ангелом?»

Христос воскресе! Появился в одной округе беглый каторжник, вом как из тень. Был он лют и беспощаден, никого не жалел, ни старого, ни малого. Говорят, были с ним жестоки, вот и он свирепствовал, будто мстил всем. Как только его не ловили, даже разрешали убить, словно бешеную собаку. Но ничего не получалось. Фомка, как волк, чуял засаду и всегда уходил невредимым. В ночь на Христово воскресенье все пошли в храм на службу. Только в одном богатом доме остался больной мальчик да сторожа. Когда родители вернулись, они увидели, что двери открыты, а сторожа крепко спят. «Приходил кто?» – спросили у сына. «Дяденька приходил. Большой-большой, с черной бородой. Я ему яичко протянул, что сам разрисовал, и ответил: «Воистину воскресе». Потом положил мне что-то на постель и убежал». Глянули родители, а в кроватке кистень лежит. Это такое оружие в старину было. Все стало ясно. Фомка каторжник их навещал. Быстро подняли тревогу, собрали людей и начали облаву. А когда вышли на площадь к церкви, увидели. Стоит на коленях Фомка и, не отрываясь, смотрит на крест. Кинулись его хватать, а он, увидев народ, громко сказал: «Христос воскресе!» И народ ему: «Воистину воскресе!» Подошел священник с крестом, испытующе посмотрел на разбойника и произнес: «Христос воскресе!» А тот радостно: «Воистину, воистину воскресе!» «Примешь ли ты святое крестное целование?» – спросил священник. «Недостоин!» – сокрушенно склонил голову Фомка. Но батюшка благословил его и приложил крест к губам. Что произошло в душе разбойника, кто скажет? Только от прикосновения к святыне он вздрогнул и упал. Его связали и отвезли в полицию. Он не сопротивлялся, а на все вопросы отвечал словами мальчика: «Христос воскресе!» И при этом словно что-то протягивал людям. Доктора решили, что Фомка лишился ума, но Преосвященный строго сказал: «Это раньше он был безумен и находился в плену духов злобы. Ныне же его душа просветлилась», и взял его на поруки. Вскоре случилась в округе эпидемия, и люди стали умирать сотнями. Тут-то и показал себя Фомка Божьим человеком. Не боясь никакой заразы, ухаживал за больными. Утешая несчастных, он говорил им одно: «Христос воскресе!» Начались заморозки, и болезнь отступила. Вспомнили доктора про своего блаженного помощника, да не нашли, исчез куда-то. А через несколько лет люди наткнулись в тайге на пещеру. Из нее вышел отшельник и сказал им то главное, что произошло в его душе: «Христос воскресе!»

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 июня в парке Горького в городе Москве состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Фотографы издательского дома «Коммерсант» посетили церковные благотворительные проекты в разных регионах, чтобы наглядно представить социальное служение церкви. На фотографиях представлены благотворительные проекты церкви. Конечно, их гораздо больше, но цель выставки – не рассказать обо всех проектах. Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, отметил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. На снимках церковные проекты помощи – Московский ангар спасения, Екатеринбургский автобус «Милосердие для бездомных», реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кемрах Тверской области, социальный центр умиления в Вырице, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоневская богадельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены центральные клиники, клиническая больница святителя Алексея митрополита Московского, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Это уже третья экспозиция Синодального отдела по благотворительности в парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев Русской Православной Церкви мирным жителям на Донбассе. Экскурсию по выставке провела сотрудник пресс-службы Синодального отдела по благотворительности Мария Ковтунова. Выставка «Церковь помогает» расположена в парке искусств «Музеон» рядом со зданием Новой Третьяковки по адресу Москва, Крымский вал, земельный участок 2. 16 июня на экскурсию в Курганский кафедральный собор Святого Александра Невского пришли студенты из Вьетнама. Как рассказали их сопровождающие, ребята учатся в Кургане и в свободное время знакомятся со столицей Зауралья. В храме гостей встретил священник Михаил Шушарин. Он рассказал студентам об архитектуре русского храма, о традиции освящать храм в честь какого-либо святого и поведал о жизни великого князя Александра Невского. Было видно, что ребятам интересная и непривычная для них архитектура и убранство храма. Спрашивали, как все устроено, из чего сделано. Что-то обсуждали между собой, рассказал после экскурсии отец Михаил. Вы слушаете новости. 14 июня в неделю вторую по Пятидесятнице всех святых в земле русской, просиявших в Буденновске, вспоминали трагические события июня 1995 года, когда в результате террористического акта погибли 137 человек. По приглашению епископа Георгиевского и Просковейского Николая в памятных мероприятиях приняли участие архиепископ Палестинский и Калмыкский Юстиниан, епископ Алапаевский Рыбицкий Сергий, епископ Ейский Тимашевский Серафим. Рано утром в храме Казанской иконы Божьей Матери была совершена божественная литургия. Возглавил богослужение архиепископ Палестинский и Калмыцкий Юстиниан. Архиереем сослужил собор духовенства Георгиевской епархии и священнослужители из числа гостей. Вместе с ними молились работники больницы и жители города. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор Георгиевской епархии

и хор студентов Ставропольской духовной семинарии. Параллельно в местах гибели тех, кто защищал город, при часовне великомученика Георгия Победоносца и у памятника погибшим воинам-авиаторам были отслужены заупокойные панихиды. После литургии к молящимся с архипастырским словом обратился правящий архиерей Георгиевской епархии епископ Николай. Затем от храма Казанской иконы Божьей Матери молящиеся архипастыри и духовенство крестным ходом прошли до больницы, на территории которой долгих 4 дня удерживались заложники. Во главе крестного хода священнослужители несли свято-крестовскую икону Божьей Матери. У храма часовни иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, возведенной в память о всех погибших от рук террористов в июне 1995 года, была совершена заупокойная панихида. Памятные мероприятия завершились возложением цветов к мемориалам погибших в июне 1995 года. Продолжаем выпуск. 15 июня в Казанском епархиальном управлении под председательством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла состоялось заседание Татарстанского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. В мероприятии приняли участие заместитель главы собора Михаил Иванов, секретарь Всемирного Русского Народного Собора Иерей Василий Лосев, сопредседатели Казанского отделения Всемирного Русского Народного Собора, первый заместитель главы муниципального образования города Казани Денис Калинкин и генеральный директор компании «Грань» Леонид Анисимов. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы духовной, социальной и экономической жизни. В частности, обсуждался комплекс мер и мероприятий, направленных на сохранение населения России, преодоление причин сокращения коренного населения в регионах страны. На повестке дня стояли вопросы профилактики абортов, поддержки материнства и детства, популяризации семейных ценностей. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи военнослужащим и семьям участников СВО. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов рассказал об опыте работы общественных приемных, куда направляют обращения граждане, чьи жизни связаны с проведением СВО. Митрополит Кирилл рассказал о деятельности епархиальной службы помощи духовно-пастырского попечения, которая координирует сотрудничество Русской Православной Церкви с государственными органами и фондами, некоммерческими общественными объединениями в деле оказания помощи вернувшимся с фронта военнослужащим и членам их семей. Дважды в месяц ветераны СВО, их родственники, родные и близкие погибших и пропавших без вести бойцов собираются для соборной молитвы в храме. После молебна священники проводят с семьями военнослужащих духовные беседы, оказывают им всестороннюю помощь. Помощь военнослужащим и их семьям в Казанской епархии оказывается также в рамках епархиального проекта «Зов причал». Ветеранам СВО и их близким предоставляется консультационная поддержка, медико-социальное сопровождение, помощь в адаптации к мирной жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга священник Вадим Смоляков. Тема беседы «Где Христос в наших испытаниях?».
2: С вами сегодня ведущий Сергей Новиков, а в гостях у нас клирик Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбургской епархии священник Вадим Смоляков. Отец Вадим, здравствуйте, благословите наших телезрителей.
3: Здравствуйте, дорогой Сергей Владимирович. Благословение Божие да пребывает со всеми вами, дорогие наши слушатели, с которыми мы весьма давно не виделись.
2: Это точно. Батюшка, тему нашей встречи я хотел бы озаглавить так. «Где Христос в наших испытаниях?» На мой взгляд, очень интересная и актуальная тема. Отец Вадим, часто в моменты благополучия нам легко говорить о Боге, и это понятно. Но обычно, когда приходит беда, первый вопрос, который возникает у нас, где же был Бог, когда мне было так плохо? И вот возникает такой вопрос, почему Господь не всегда избавляет нас от страданий?
3: Есть такое у нас очень странное представление, на самом деле глубочайшее нехристианское, я бы даже сказал антихристианское, что Бог к нам приходит и уходит, что Он в нашей жизни появляется в такие моменты, когда нам или особенно радостно, или особенно тяжело, мы как-то совершеннейше забываем Его слова, как Он говорит, как заканчивается Евангелие от Матфея, «Я с вами во все дни до скончания века», то есть «Я с вами пребываю всегда». И беда не в том, где Бог, Он здесь, Он рядом. Беда в том, что мы просто как-то в это, наверное, можно сказать, не верим. Если мы в это верим, то мы об этом часто подзабываем, испытываем определенную немощь, не можем всегда держать в краеугольном камне своего сердца то, что Христос находится здесь со мной, что Бог здесь, Он не где-то, Он не на небе, Он не где-то с другими людьми, Он вот здесь и сейчас со мной. Для того, чтобы это понимание у нас как-то укрепилось, Господь порой показывает нам теми обстоятельствами жизни, окружающими нас, что Он рядом, что Он всегда, каждую секундочку нашей жизни, в каждом месте, где бы мы ни находились, Он всегда находится рядом с нами и всегда действует своей любовью по отношению к нам. Скорбные обстоятельства, любые испытания, любые непонимания, любая человеческая, так или иначе проявляющаяся немощь, это для Него очередной повод явить нам свою любовь. Потому что когда перед нами вот практически случается авария, когда машины уже летят друг на друга, и ты понимаешь, что выхода нет, но в этот момент Господь посещает, и мы как-то разъехались аккуратненько, в этот момент мы становимся, наше сердце к Нему становится как будто бы ближе. Он проявил себя, Он показал себя. У святителя Иоанна Златоуста есть замечательные слова о том, что Бог очень часто показывает нам грядущие испытания, которые могут с нами случиться только для того, чтобы отвести эти испытания от нас. Нельзя сказать, что Он этим нас пугает. Нельзя сказать, что Он нам этим угрожает. Можно сказать то, что Он этими испытаниями показывает нам, что Его любовь проявляется всегда и везде. Он всегда останавливает наши мысли, когда они идут не туда. Он всегда прекращает наши слова, когда они начинают говорить не о том. Он останавливает те или иные дела человеческие для того, чтобы эти дела не завели нас в погибель. Для нас страдания и скорбь, слова на самом деле очень негативно окрашенные. Но у слова «скорбь» есть такой оттенок этимологический. Скорбь — это то, что скребет. И когда у нас есть очень драгоценный предмет, чаще всего какой-нибудь металлический, монетка или еще что-то, и он так долго лежал где-то в недрах человеческой истории, где-то так глубоко-глубоко в земле, что он оброс камнем. И чтобы до этой монетки добраться, ее надо именно соскребать с нее эту налипшую грязь, этот налипший камень. И вот Господь так наше каменное сердце соскребает этими скорбями. Оно скорбит не потому, что неправильный Бог, который, как вот том извечном мультфильме советском «Неправильные пчелы делают неправильный мед». Отнюдь. Оно, это испытание дается нам для того, чтобы показать, мы неправильные. Мы живем так, что Бог не может достучаться до нашего сердца никак иначе, кроме как скорбями. А поскольку главной его целью является спасение каждого человека, и он знает, кого и когда для спасения этого нужно встряхнуть, кого от какой скорби избавить, он своей любовью действует именно так. Но нам надо как-то очень хорошо уяснить, Бог от нас не прячется, он с нами не играет в прятки, он не исчезает из нашего бытия, он всегда присутствует в нашей жизни. Нам нужно только научиться его постоянно видеть. И для этого, блаженни чистые сердцем, якотии Бога узрят, нам нужно постоянно сердце свое очищать. Встает совершеннейшее, понятный здесь вопрос, а как же именно? И в первую очередь укреплением в вере. Любое серьезное человеческое испытание, пройденное как экзамен, который сейчас сдают многие школьники и не только, на отлично, это для нас повод такой православной, христианской, в кавычках, конечно же, гордости, что вот у меня там Господь мне тем и тем обстоятельствам жизни меня испытывал, а я с гордо поднятой головой прошел это испытание, вот посмотрите, какой я замечательный у Бога. Но и в этот момент человек, несмотря на то, что он прямо гордится, несмотря на то, что он тщеславится, превозносится и не видит, что грешит в таких рассуждениях, но он же все равно рассуждает о том, что Бог был к нему близко. И есть второй вариант – более, слава Богу, частый, когда мы эти испытания не сдаем даже на проходной балл. То есть тогда, когда тот экзамен, который ставит перед нами Бог, мы проваливаем основательно и бесповоротно. И в этот момент в нашем сердце появляется такая ранка, нанесенная нашей же немощью или нашим грехом, которая постоянно о себе напоминает. Вот Бог был близок, Он был рядом со мной, Он останавливал меня от греха, когда я, например, хотел какой-то секрет выдать, тайну исповеди чью-то подслушал и пришел и стал собираться рассказывать об этом. Господь меня останавливал, а я не остановился. Я все равно рассказал эту тайну исповеди, чего категорически делать нельзя, даже в своем собственном сердце. И почему же я не остановился? И этот момент меня постоянно гложет, вот он скребет мое сердце. У слова «страдание» тоже этимологически есть такой подтекст, контекст. Мы видим страдания нашего Бога, мы видим Его смерть на кресте, мы видим Его именно страждение, страдание нашего ради спасения. Но и это дело Он совершает из-за своей любви. То есть, если мы вот так обобщенно посмотрим, вся жизнь Христова, все Евангелие об этом говорит, вся жизнь Христова, она была сложной, скорбной и страдальческой. Одни не понимают, другие судят, ближайший ученик предает, остальные ученики очень часто не понимают каких-то очевидных вещей. Но Он во всех этих страданиях и скорбях своих действовал любовью. К чему веду? Мы ведь люди по образу Христову, по образу Божию созданные. Если Бог всегда в страданиях своих, которые причиняем Ему мы, действует любовью, то Он точно так же и от нас этого ждет и хочет, чтобы при каждом испытании, при каждой скорби, в каждой немощи, которая вокруг нас выстраивается Его любвеобильными руками, чтобы мы отвечали любовью. Есть такой в нашей жизни момент, очень характерный и важный. Когда нам что-то нужно, мы будем стучаться в любые закрытые двери, пересдавать на права с 20-го раза водительские, пытаться поступить в институт или пытаться защитить диплом чуть ли не всю оставшуюся жизнь, даже если у нас это не получается. Почему же тогда, когда вокруг нас вот эти все обстоятельства случаются, мы опускаем руки? На самом деле по одной единственной причине, потому что мы забыли своего Бога. мы не видим его присутствия, мы не чувствуем его жизни рядом с нами, и мы отвечаем не любовью. Когда мой ребенок, или когда мой ученик, или когда тот человек, который мне, например, как священнику доверился, отвечает на поставленный вопрос неправильно, моя задача как учителя, как родителя, как священника, как врача, моя задача же как-то подвести его к тому, чтобы он на правильный вопрос давал правильный ответ, был правильной пчелой, которая делает правильный мед. И вот тогда любое мое непройденное испытание, оно для Господа Бога повод дать мне еще один шанс. Нам порой очень хочется, чтобы та пересдача водительского удостоверения или, ну, точнее, экзаменов, чтобы его получить, или чтобы тот экзамен, который мы сдаем в высшем учебном заведении, чтобы преподаватель не осерчал на нас, не сказал категорически «негоден, больше не приходи», чтобы он снова и снова давал нам этот шанс. Мы даже очень часто просим и умоляем об этом. А Бог дает нам это прямо сразу же. Нам даже просить его не нужно, чтобы он давал нам повторное испытание. И, как правило, более легкое, чем было предыдущее, чтобы нас вот так по лесенке поднять, по ступенькам провести. И этими испытаниями насыщена наша жизнь, потому что мы отвечаем на призыв Божий в этих испытаниях не так, как должны отвечать. И пока мы живы, любое наше человеческое «не так» может стать «так», как это и устраивает Господь, и поэтому Он и окружает нас не только радостями, которые мы со временем начинаем принимать как должное, как что-то само собой разумеющееся. Для меня вот такого великого перед Богом, как я приводил пример горделивого человека, который прошел испытание, как ему кажется, очень хорошо, и этим тщеславец, чтобы мы не только радостное принимали, чтобы мы принимали и скорбное, точно так же, как радостные, чтобы мы научались и на скорби, и на испытания, и на страдания реагировать точно так же с любовью и благодарностью Богу, как и на те радости, которые мы видим радостями. Во всяком случае, нам всегда нужно помнить, что абсолютно любое действие Божие по отношению к нам — это проявление Его любви, это проявление Его благости, это проявление Его милосердия, это проявление той же самой Его воли, которая ведет нас ко спасению. Нам только нужно научиться понимать, научиться видеть, где это для меня очевидная радость, а где это для меня тоже радость, но не очевидная. Находить тем самым, как говорят в современности люди, плюсы в любой жизненной ситуации.
2: Батюшка, когда тело пронзает боль, человеку трудно молиться и думать о высоком. И вот как тут увидеть Христа, ну, например, в больничной палате? Он тот, кто сострадает рядом, или тот, кто дает силы нести этот крест?
3: Он везде и всюду. Он действительно и тот, кто страждет рядом со мной на кресте. Да, я забыл об этом сказать, когда говорил о кресте Христовом. Крест Христов не где-то далеко, не в Иерусалиме 2000 лет назад, не в храме на иконографическом изображении. Он внутри моего сердца, он в глубине меня. То есть крест Господень, как и воскресение Христово, оно есть ведь путь к Царству Божию для каждого из нас. А Царство Божие, Господь говорит в Евангелии, внутри нас есть, оно внутри нас. И вот действительно Господь является тем, кто страдает, но даже не рядом со мной, а, можно даже точнее сказать, внутри меня, внутри храма моего сердца. Он, висящий на кресте тогда, 2000 лет назад, и сейчас, как это в моем сердце происходит, когда я предаю его и продолжаю его распинать, он страдает на 99,9% все страдания, которые страдаю я. Мне остается одна единичка, умноженная на 10 в минус какой-то практически бесконечной степени. Я не могу вынести даже этого. Мы с вами ведь не живем на рубеже Ветхого и Нового Завета. Нам, что называется, сравнить не с чем. А люди так ждали Спасителя, так ждали Мессию, так ждали Христа, потому что они понимали, что может быть лучше. И те, кто жили, скажем так, сознательной уже жизнью, были относительно взрослыми до Рождества Христова, до Его жизни, до Его крестной смерти и до Его воскресения. И те, кто имели опыт жизни после этого великого события, после того, как Господь на кресте понес, как сказано в книге пророка Исаии, все немощи наши и все болезни наши, они разницу видели. Для них было очевидно. До того, как Господь вошел на крест и искупил наши грехи своими страданиями, до того страдания человеческие были просто невыносимы, а потом они стали легче. Но мы живем в состоянии Нового Завета, и слава Богу, что так. И для нас нет даже 1% представления о том, что же такое боль и скорбь, как это было в Завете Ветхом, когда еще Господь не нес пока телесно человеческие скорби и немощи. И поэтому Исаия так и восклицает. Он мучим был за беззаконие наше. Он страдал ради нас, страдал из-за нас, понес все то, что должны по своим грехам нести мы. И для Исаии, жизнь которого была очевидно скорбна, не будем вдаваться в подробности, жизнь пророческая всегда скорбная, страдальческая и тяжелая, для него даже мысленное представление, мысленная вера, точнее сказать, уверенность в том, что Сын Божий, когда придет, понесет грехи мои, понесет мои немощи, понесет мои скорби, для него даже эта мысль приносила определенное утешение. Для нас же надо увидеть Христа страждущим из-за нас, несущего вместе с нами нашу болезнь, не где-то далеко, не на небе, не в Иерусалиме, повторюсь, а внутри нашего сердца, он гораздо ближе. И во всяком случае, тот человек, кто хотя бы раз в жизни причащался святых христовых тайн, при собственном усердии и Божьем благоволении может это всегда прочувствовать, может это всегда в себе актуализировать. Мой Бог рядом. Он живет в храме моего сердца, и Он пострадал многожды ради меня для того, чтобы спасти меня и облегчить мою нынешнюю жизнь. И, конечно же, раз Он так прожил, умер и воскрес ради меня, конечно же, ведь не только ради меня единственного. Рядом со мной в палате есть человек в больнице. Рядом со мной в больнице есть лечащий врач. Они ведь все точно так же имеют возможность и радость Царства Божия внутри себя. За них точно так же Христос умер. И поэтому, общаясь с ними, я могу немножечко воодушевиться тем, что со мной их устами, может быть, даже и нередко, разговаривает сам Бог. Но, во всяком случае, если это уста врача. Христос является в больнице, Христос является в моих скорбях и испытаниях болезненных, именно телесно болезненных, тем, кто этим уготовляет мне мученический, как бы мученический венец. Ведь когда человек терпит невыносимую телесную боль, что отличает его от мученика? Только то, что мученик терпит боль во имя Христова, скажем так, снаружи, внешне, а человек больной терпит порой не меньшую боль изнутри. И Господь через это очищает мое сердце, очищает мою душу. Болезнь всегда воспринимается нашим священным преданием, святыми отцами, как некий кокон вокруг нас, как некая каменная глыба вокруг нас, как некое озеро, на дне которого находимся мы. То есть болезнь — это что-то большое, бесформенное, тяжелое, которое окружает меня. И когда внутри человека есть какая-то такая опухоль или какой-то больной орган, он ведь всегда это же самое чувствует. Вроде бы и может это быть совсем что-то микроскопическое, как, например, зуб, который болит, но он болит настолько сильно, что у меня очень много этой боли. Что нужно-то, чтобы проболеть с точки зрения телесной? Нужно как-то изнутри этой болезни начать ее вычерпывать. Начать пробиваться, как росточек через асфальт, восходящий от первых лучиков солнца, получивший свою капельку живительной влаги. И тогда, когда это происходит, я болезную, мне больно, мне неприятно, мне ничего не хочется, у меня нет ни сил ни молиться, ни верить. Но мне нужно хотя бы сохранить память о моем Боге. Помнить, что Он здесь сейчас со мной, и если бы не Он, если бы не Его крест, мне было бы в несколько десятков, сотен, тысяч, миллионов раз больнее. Он дал мне дотерпеть ровно ту боль, которая позволяет вот этому росточку его жизни, росточку, его слова прорасти через мое заасфальтированное многими десятилетиями сердце. Оно же просто так-то не станет живым и здоровым. Его же нужно лечить, лечить и лечить. И Христос в больнице где? Он там, где врач приходит и говорит мне: ну что, друг мой, пойдем на процедуру. Я абсолютно уверен, что эту болезненную, неприятную процедуру проводит врач. Хотя я вроде бы христианин. При этом-то это ведь противоречие, это ведь абсурд. Да, врач. Но ведь Бог-то где? Бог руками врача меня лечит. Бог дает врачу нужную мысль, нужные технические средства. Бог дает врачу нужные навыки. Бог его, во всяком случае, в учебных его заведениях учил, опыт ему других пациентов давал. Все для того, чтобы этот врач исцелил меня. Бог где, когда я болею? В тех лекарствах, которые мне дают, действует его благодать, которые хоть сколько-то облегчают мои телесные страдания. Где Бог в больнице? Он там, где надежда уже ни на кого, кроме как на него, нет. И поэтому церковь и больница — это два удивительных места, где собираются люди, исключительно все верующие. Рано или поздно, во всяком случае, они таковыми становятся. Поскольку невозможно, совершенно невозможно видеть вокруг себя людей, которые исцеляются, и самому не получать исцеление. Все равно будешь его искать. Христос в больнице там, когда Он посещает меня, и боль резко проходит. Христос в больнице тогда, когда наступает час моего облегчения, час какой-то легкости телесной и душевной. И нередко Господь даже очень и очень тяжко больным людям дает под конец жизни кому-то день в здравии, в полнейшем, ну, по разумным пределам, конечно же, человек может быть ведь уже далеко не молод и далеко не один десяток лет болеть. Кому-то 3 дня такого здравия, когда уже ничего не болит, когда еще не наступил момент отшествия к Богу, но все болезни как-то сами собой испарились, сами собой прекратились. Христос постоянно врачует, но мне надо помнить, всякое действие, которое совершают со мной люди в больнице, это продолжение Его любви. Это не они сами захотели меня лечить и меня лечат, это не они сами придумали, как это делать. Это в них как минимум вложил Бог, а как максимум содействует каждому, даже самому маленькому врачебному ко мне прикосновению.
2: Батюшка, продолжим разговор про больницу. Мы знаем, что Христос исцелял больных людей. И почему сегодня одни получают исцеление по молитве, а другие годами эту немощь несут? И значит ли это, что во втором случае Христос как бы присутствует как-то иначе с нами?
3: Христос всегда и вовеки тот же, как говорит апостол Павел. Он всегда и для всех одинаковый. Нет человека, к которому Бог относился бы враждебно. Нет человека, к которому Бог относился непонятно. Ну вот так абсолютно для всех непонятно. Нет человека, к которому Бог относился бы жестоко, потому что это значило бы перемену в Боге. Почему Он со всеми одинаковый, а со мной стал каким-то другим? Я ведь знаю, что Бог неизменяем. Я же ведь помню об этом, значит, Он всех неизменно любит. Как в Евангелии говорит, я Бог, не Бог действует любовью, Бог животворит даже безблагодатных и злых. Бог дождит дождиком, как мы это замечаем в это летнее время, и на праведных, и на неправедных. Он является благим Богом и для тех, кто принимает Его любовь, и для тех, кто ее отвергает. Поскольку рано или поздно отвергающий может принять, и Бог это видит. Один человек исцеляется, просто произнеся в своем сердце 2 слова «Господи, исцели». Правда, мне такие случаи, даже мне не 50 лет служащему священнику, мягко говоря, даже мне с моим небольшим опытом эти случаи вполне известны. Когда человеку, правда, было достаточно в глубине своего сердца сказать только 2 слова «Господи, исцели» или «Господи, помоги». В общем-то, каждый из нас имеет такой опыт, поскольку из-за тех или иных болезней мы обращаемся к Богу часто, и какие-то боли, какие-то скорби телесные у нас проходили быстро. Мы только об этом не помним, потому что как-то слишком легко нам это далось. И это подводит нас к рассуждению о том, почему же другой-то человек 20 лет ходит в храм, 20 лет каждую неделю исповедуется, причащается, ни на кого уже не обижается, никого уже не осуждает, никого не ненавидит, ему вообще дела нет. В хорошем этом смысле этого слова, до всего остального мира, до всех остальных людей, перед ним есть только Бог и он, который просит Бога об исцелении. И почему же он ходит 20 лет? Почему же он ходит 30, 40, 50 лет, как некоторые люди? И просит и великомученика Пантелеимона, и святителя Николая Чудотворца, и Божию Матерь, и всех святых, и праведного Симеона нашего Верхотурского просят «Исцели, исцели, исцели». Господи, того молитвами меня исцели, или молитвами этого святого меня исцели. Почему же это не получается? Потому что не Бог меняется, потому что мы переменчивы. Бог всегда хочет исцелить, спасти погибшее. Он так про себя часто и говорит. Сын человеческий пришел не праведников спасти, а грешников привести к покаянию, чтобы каждый, кто погибал, был Богом найден и Богом спасен, как в другом месте Евангелия. И вот этот постоянный вопрос, почему же Бог не дает мне здоровья, наводит на мысль рано или поздно, особенно если человек почитает святых отцов, которые тоже немало болели, наводит на мысль о том, что значит для меня вот это состояние болезненности есть состояние моего спасения. Болезнь, та или иная, дает очень весомый, часто ограничитель. Болезнь является в какой-то мере и, в общем-то, даже в существенной мере постом для каждого человека. Вот, например, когда у человека в груди кардиостимулятор. Эта штука боится магнитных полей. И поэтому в магазин, где есть вот эти вот колонны, которые считывают количество проходящих людей и следят за тем, чтобы никто ничего у себя в подмышке-то не унес, не оплатив. Ему, человеку с кардиостимулятором, через эту рамку проходить нельзя. Но ведь для этого Господь, может быть, и дал ему кардиостимулятор, чтобы не ходить по лишним магазинам, чтобы не ходить в другие места с каким-то серьезным вот, магнитным излучением. Может быть, Бог кому-то дает немощь, что человек медленно ходит, чтобы человек не бежал грешить. Может, кому-то Бог дает немощь, то, что мы очень часто называем «плохо соображаю» или «совсем не могу думать». Может, Господь дает такую душевную немощь, чтобы мы не мечтали, не фантазировали о грехе. Тут у кого как и где что. Но самое важное это нужно понять. Если Бог дает мне болезнь, неважно, сиюсекундную или уже целожизненную. Если он дает мне болезнь, значит, я без этой болезни не спасусь. Без преодоления этой болезни не спасусь. Эта болезнь для меня и повод поститься, потому что болезнь — это всегда ограничение. Это не ешь, таблетки пей регулярно, на процедуры ходи каждые 2 месяца. Это ведь ограничение моей жизни. Я хочу лежать где-нибудь далеко на Южном полюсе, вдали от больницы прочих цивилизаций, а мне врачи говорят, нет, ты даже перелета не вынесешь. И даже если вынесешь, тебе надо каждые 2 дня ходить, вот ту или иную процедуру проходить. А там, на Южном полюсе, таких организаций нету. И человек вынужден находиться на одном месте. Это для него пост. Болезнь очень часто является поводом к нашей молитве, к нашему постоянному вопрошанию Бога. «Господи, что же еще я не так делаю? Почему мне не становится даже легче? Почему мне не становится лучше?» А чем чаще я призываю моего Бога, тем более близким я его ощущаю, более близким я его проживаю. Мы ведь к кому чаще всего обращаемся из людей? К тем, кто живет вместе с нами. Почему мы чаще всего по имени называем именно близких? Почему мы часто думаем именно о тех людях, которых видим часто? Потому что чем чаще я кого-то зову, тем значит он для меня более близкий. И если Бог даст мне исцеление сиюсекундное и освобождение даст мне от всех моих болезней, тогда неизвестно, где будет моя жизнь, неизвестно, в каком грехе я ее закончу, а Бог этого не хочет. И да, он дает мне... Это тоже надо всегда понимать. Почему же мы всегда видим себя такими либо исключительно хорошими, либо исключительно плохими? С одной стороны, мы считаем себя настолько замечательными, что никакой болезни не заслужили. А с другой стороны, мы, правда, очень часто забываем о том, что Бог какому-то другому человеку попускает болезнь более тяжелую, чем у меня. И даже мне мог бы дать онкологию или еще какую-нибудь страшную болезнь, паралич или еще что-то, а дает мне всего лишь больное сердце, больной зуб или какую-нибудь больную конечность, которая хуже сгибается, чем у остальных людей. Он ведь обо мне позаботился. Если бы не он, я болезновал бы всеми возможными болезнями этого мира. А он дает мне ровно столько, сколько мне нужно, чтобы выйти из состояния собственного самососредоточения, чтобы мне начать забывать обо всем, что окружает меня греховного, сосредотачиваясь только на нем, на Боге. Он через болезнь делает меня христианином. Он через болезнь делает меня будущим гражданином Царства Небесного, где про грех, про других людей в той или иной мере, про грех абсолютно, про других людей в той или иной мере человек не должен думать, человек не должен этим интересоваться. И Бог сейчас болезнями и скорбями, как бы странно это, может быть, не прозвучало, Он дает мне возможность научиться жить в Его Небесном Царстве. Там болезни не будет, а полученный навык в этой болезни, навык более праведной, более святой жизни сохранится.
2: Батюшка, многие люди живут в состоянии выживания, это не секрет. Тяжелая работа, долги, изнеможение. И вот кажется, что в этой суете нет места чему-то духовному. Как превратить свой изнурительный труд в таких обстоятельствах, в соработничество Христу?
3: Изнурительный труд у любого человека, за исключением посещений Божиих, когда Господь прикасается к сердцу каждого из нас, изнурительный труд каждого человека приводит к ворчанию, назову так обобщенно и понятно, к постоянному озлоблению на весь этот мир, как говорят святые отцы, к постоянному недовольству всем, что человека окружает. И я каждый раз, когда замечаю это в себе и в других людях, меня искреннейше, в кавычках, умиляет, что у меня силы на то, чтобы ворчать, есть, время на то, чтобы рассказать, как мне плохо, есть, время рассказать, какие плохие все вокруг, потому что мне так плохо, у меня есть, а время помолиться так у меня нету. А сил помолиться, так у меня нет. Как вот, как сочетается одно с другим? При том, что на молитву очень часто физических сил человека тратится гораздо меньше, чем на осуждение. Ну, это и можно просто пониманием духовного закона в этом каждый раз убеждаться. От молитвы тоже человек устает, но это совсем другая усталость. А от осуждения, от ропота, от каких-то неправильных мыслей в своей голове, от которых человек избавиться не может, человек устает гораздо быстрее. То есть я к изнурительному труду, я к постоянной своей работе, я к своему выживанию добавляю сам себе еще большую тяготу. Мне и так тяжело, я себя еще больше добиваю. И действительно, когда в таком состоянии человек находится, ни о чем духовном, ни о чем церковном, он очень часто помышлять просто не может. Для него видится Бог, опять же, кем-то далеким, кто не здесь рядом со мной и работает вместе со мной, а тем, кто находится далеко в том храме, куда вот я приду и увижу, что он там ничего не делает. Это, правда, удивительнейшее свойство человеческого восприятия жизни. Мы абсолютно уверены, что священник в храме всегда свободен, ждет только меня, и когда я приду, у него будет 8 часов времени на то, чтобы поговорить со мной. Вот весь его рабочий день от начала до конца. Мы абсолютно уверены, что репетитор моего ребенка или учитель, который не в школе работает, а вот так индивидуально, что он всегда свободен, что у него других учеников, кроме моего ребенка, нет. Мы всегда как-то странно оцениваем, что тот врач, который в поликлинике меня принимает, что он тоже вот только специально для меня приходит на свою работу, и кроме меня никого принимать не будет. Я могу прийти к нему и вместо положенных 5 минут приема пробыть с ним 1, 2, 3. И вот мы видим, что ужасно, точно так же видим Бога. Мы видим Его, находящегося где-то далеко, ничего не делающего для нашего спасения, для нашей жизни, и видим Его праздным. Но Он ведь не такой. Он работает здесь вместе со мной. Он в поте лица несет крест моей работы, чтобы у меня хоть какие-то силы для того, чтобы жить оставались. И Он в этот момент не имеет даже 0,001% моего греховного ворчания. У него там кристальный ноль. Христос во всем уподобился братьям, пишет апостол Павел, кроме греха. Идет князь мира, говорит Господь, и во мне не имеет ничего, никакой зацепки. То есть рядом со мной, вот давайте предельно просто эту ситуацию увидим, рядом со мной трудится человек, Христос же все-таки человек, Бог и человек в одном лице, в одной ипостаси. Рядом со мной трудится человек, который устает. Христос уставал, Он утрудился от путешествия, утрудился от пути, в лодке уснул так крепко, что не замечал шторм. Он может плакать, у него есть какие-то немощи, он ест и пьет. Но рядом со мной трудится человек, который во всем похож на меня, работает в миллионы и миллиарды раз больше, чем я, и не устает. Он делает мою работу за меня во многом, оставляя мне совсем маленькую толику. И при этом нет у него никакой гримасы уральского лица на лице. Когда человек вот в таком суровом находится климате, и все его выражения лица градируются от совсем недовольного, хоть чуточку менее недовольному. Христос всегда ко мне радушен, Христос всегда готов меня услышать и готов меня поддержать. Господь всегда все для меня делает, чтобы в Его делании я наконец-то увидел, что уж если кто и устает в нашем мире, так это Сын Божий. Уж если кто и тяготится трудом в нашем мире, так это Христос. Как Он даже в Евангелии восклицает: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вы». Ему тяжело, но никакого проявления греха в его тяжести нету. И если я увижу этого человека и попрошу, точнее, его: «Господи, ты мне покажи, что ты за меня сегодня сделал». Я вот ехал сегодня на машине, а передо мной лужа, вот просто море. Я ехал по незнакомой дороге, и я не знаю, есть там яма или нет. Я думаю, что я могу заехать в эту лужу и прямо окунуться в нее, и все. Нужно будет водолазов вызывать, чтобы меня из машины вытаскивать. Но я прошу, говорю: «Господи, иначе проехать нельзя, надо ехать». И тихонечко так еду, ровнее, чем на всем остальном асфальте. И только на выходе из этой лужи Господь дает мне маленькую ямку. И до этого, пока колесо моей машины не падает в эту ямку, все у меня в жизни замечательно. Я говорю: «Господи, спасибо Тебе, мне так хорошо, Ты меня провел через эту лужу». И раз, и колесо в яму. И какая мысль в моем сердце-то сейчас? «Эх, Господи, не довел ведь Ты меня. Ведь это Ты специально устроил здесь яму, чтобы я в нее упал». И все, что до этого в сердце моем было, вся благодарность, вся любовь к Богу просто испаряется тут же. И остается один вот этот вот раздраженный, самоуязвленный, горделивый помысел: «Как же Бог мне, такому хорошему, святому, идеально живущему, ни одним грехом никогда не грешившему, попустил такую большую яму». Он здесь, Он рядом. И Он в каждом нашем труде, в каждом нашем деле больше всего стремится к тому, чтобы мы увидели, как много делает Он и как мало в сравнении с Ним делаем мы. И мы делаем с Ним вместе одно дело. Очень хорошо бы, что вся наша работа, что каждое наше домашнее дело, что каждое наше житейское дело всегда было вот таким соработничеством с Богом. а не сознательным противлением ему в проявлении того или иного греха, в проявлении нарушения его заповеди и его воли.
2: Батюшка, одиночество в толпе или непонимание в собственной семье – это ведь тоже очень острая боль. Мне тут сразу вспомнился маленький Кевин МакАлистер из фильма «Один дома». И Христос тоже был не понят даже самыми близкими учениками в Гефсимании. И вот можно ли сказать, что наше одиночество – это точка самой близкой встречи с Богом или нет?
3: Безусловно, можно. Мы помним Евангелие об исцелении слепорожденного человека. Читалось, кстати говоря, не так уж и давно относительно сегодняшнего дня. И мы помним, где он узнает Христа Христом. То есть до того, вот до какого-то момента X, до финальной точки, до кульминации, Христос для него, как он говорит иудеям, пророк, как он говорит иудеям, тот, кто исцелил меня, Христос для него человек. Но когда Христос встречает его всеми отвергнутого, всеми забытого, всеми выгнанного, и спрашивает, веришь ли ты в Сына Божия, он не говорит сразу, да, Господи, верую, я знаю, что это ты. Он не знает Христа Сыном Божиим. Он не знал Христа Сыном Божиим, пока жил в своем народе, пока сидел слепой, просил милостыню, пока был в своей синагоге, мог когда молиться, пока был в одном доме со своими родителями, которые отреклись впоследствии от него. Он не знал Христа именно Христом. Он знал его кем-то, это очень похоже на нас. Мы больше знаем Христа кем-то, чем Спасителем, и чем тем, как знает его Церковь, и как открывает людям Дух Святый благодатью. И вот когда же он его узнает-то Сыном Божиим, когда все выгнали, все отвернулись, все разбежались, все вытолкнули, иудеи отреклись, родители бросили, сказали, вот взрослый пусть сам живет, сам справляется со своими проблемами. От синагоги отучили, чуть ли не из города выгнали, и там Христос подходит к этому человеку и спрашивает, ты веришь ли в Сына Божия? Он спрашивает в ответ, кто же он, Господи, чтобы мне в него поверить? То есть он готов поверить. Но для того, чтобы поверить ему, нужно было претерпеть все вот эти лишения. Блажений есть те, когда поносят вам и изженут, и рекут всяк зол глаголно, вы ужуще мене ради, эти слова мы ведь слышим, за каждым практически богослужением. И тогда он видит Христа Христом, и тогда он говорит, кто же он? И Христос отвечает ему, это тот, кто здесь, тот, кто говорит с тобою, и тот, перед кем ты стоишь. И он говорит, конечно, Господи, верю. А если бы ему Христос явился на допросе у этих самых фарисеев, когда он в раздражении отвечает им, «Я вам уже 200 раз рассказывал, как он меня исцелил, что еще вы хотите от меня узнать?» Когда он все-таки еще в своем городе, когда он очень сильно дорожит своими родителями и предками, как всякий иудей, когда он дорожит возможностью молиться за богослужением, которое у него есть. Вот если бы тогда Христос пришел к нему, ответил ли он, что «Да, Господи, я верю», и поклонился ли ему, Христу? Нет, потому что Христос приходит к нему только тогда, когда он может это сделать, а это состояние лишения. И когда человека не понимают, когда человека, очевидно, не любят, можно же ведь нам, христианам, ну хотя бы Евангелие вспомнить. Я уж молчу про все примеры Ветхого Завета, как гнали пророков. Я уж молчу про жития мучеников и других святых, про жития святых апостолов, которые все были гонимы без исключения. Ну ладно, не знаем мы этого всего пласта церковной жизни, но хотя бы Евангелие это ведь мы читали. И там Христос прямо говорит, как гнали меня, так будут гнать и вас. Как отвергли меня, так отвергнут и вас. А если меня отвергают как Христа, значит, Христа вытолкнули из этого дома раньше, а меня вытолкнули сейчас. Так и слава Богу, что я буду вытолкнутый из дома, но со Христом, чем остающийся в этом доме, где вытолкнули передо мной Бога. Это ведь гораздо лучше быть с Богом, сидя где-нибудь на ступеньках подъезда, чем жить в роскошном жилье, в просторнейшей квартире, в идеальных условиях, и при этом не видеть Бога рядом с собой. И для нас здесь одиночество, для нас здесь какое-то непонимание людей должно сопровождаться постоянным поиском. А где есть те, кто меня любит? А где есть те, кто то меня примут, каким бы я ни был, плохим, неграмотным, как говорят люди, немощным, как говорят другие, глупым, как говорят третьи.

ответила проректор семинарии и добавила, что в образовательный процесс планируется интегрировать направление по взаимодействию с казачеством, учитывая его традиционную роль в защите Отечества и тесную связь с православной культурой. В докладе также были отмечены проблемы правового и фактического статуса священника в зоне боевых действий. Вероника Васильевна отметила ряд вопросов, связанных с недостаточностью законодательной базы, отсутствие юридического статуса священника в зоне боевых действий, неопределенность социальных гарантий в порядке взаимодействия военного духовенства с командованием в боевых условиях. Прозвучал тезис о том, что развитие магистерской программы должно идти параллельно с активной работой по совершенствованию законодательной базы. Доклад представителей Екатеринбургской духовной семинарии вызвал у участников круглого стола живой отклик. Специалисты подчеркнули, что открытие профильной магистратуры – своевременный и востребованный шаг, отражающий как опыт пастырской работы в зоне боевых действий, так и системный подход учебного заведения к подготовке духовенства, готового нести служение в самых сложных условиях. По итогам обсуждения участники наметили направление дальнейшего сотрудничества Екатеринбургской духовной семинарии с Центром религии и права Высшей школы экономики, Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также с экспертным сообществом, задействованным в разработке образовательных модулей по подготовке военного духовенства. Вы слушаете новости. В Екатеринбургской духовной семинарии состоялся итоговый государственный экзамен для выпускников бакалавриата очной формы обучения по направлению подготовки теологии и подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви. Работу экзаменационной комиссии традиционно возглавила ректор негосударственного частного учреждения образовательной организации высшего образования Миссионерский институт, доктор филологических наук, профессор Наталья Дьячкова. В состав экзаменационной комиссии вошли члены профессорско-преподавательской корпорации Екатеринбургской духовной семинарии, священнослужители Екатеринбургской епархии и представители учебного комитета Русской Православной Церкви. Сотрудник отдела учебного комитета Русской Православной Церкви по работе со студентами и выпускниками Олег Суханов поучаствовал в экзамене дистанционно. Выпускники показали остаточные знания по 6 дисциплинам: священная история ветхого и Нового Заветов, догматическое богословие, история Древней Церкви, история Русской Православной Церкви и литургика. Все студенты справились с итоговым экзаменом и получили положительные оценки. В эфире новости. В воскресных школах Екатеринбургской епархии завершился учебный год и наступила пора работы летних площадок. Ребята вместе участвуют в богослужениях, вместе выполняют послушания на своих приходах, заводят новые знакомства, устраивают игры на свежем воздухе, посещают музеи и библиотеки, отправляются в паломнические поездки. Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии предлагает школьникам поучаствовать в проекте «Лето Господне благоприятно» о жизни воскресной школы в летнее время. Для этого нужно снять видеоролик длительностью 1-2 минуты. Это может быть веселый рассказ о программе лагеря и играх, песни и стихи о летнем отдыхе, репортаж о паломнических поездках и приходских праздниках. Принимаются коллективные работы, к участию приглашают воспитанников всех школ Екатеринбургской епархии. Срок сдачи видеороликов до 10 августа. Работы детей будут опубликованы на сайте «Уралпросвет» и в группе отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии ВКонтакте. Лучшие видеоролики разместят на сайте Екатеринбургской епархии и покажут на телеканале «Союз». А позднее в августе они будут представлены на съезде православных законоучителей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга священник Вадим Смоляков. Тема беседы «Где Христос в наших испытаниях?».
2: С вами сегодня ведущий Сергей Новиков, а в гостях у нас клирик Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбургской епархии священник Вадим Смоляков. Отец Вадим, здравствуйте, благословите наших телезрителей.
3: Здравствуйте, дорогой Сергей Владимирович. Благословение Божие да пребывает со всеми вами, дорогие наши слушатели, с которыми мы весьма давно не виделись.
2: Это точно. Батюшка, тему нашей встречи я хотел бы озаглавить так. «Где Христос в наших испытаниях?» На мой взгляд, очень интересная и актуальная тема. Отец Вадим, часто в моменты благополучия нам легко говорить о Боге. И это понятно. Но обычно, когда приходит беда, первый вопрос, который возникает у нас, где же был Бог, когда мне было так плохо? И вот возникает такой вопрос, почему Господь не всегда избавляет нас от страданий?
3: Есть такое у нас очень странное представление, на самом деле глубочайшее нехристианское, я бы даже сказал антихристианское, что Бог к нам приходит и уходит, что Он в нашей жизни появляется в такие моменты, когда нам или особенно радостно, или особенно тяжело. Мы как-то совершеннейше забываем Его слова, как Он говорит, как заканчивается Евангелие от Матфея, «Я с вами во все дни до скончания века», то есть «Я с вами пребываю всегда». И беда не в том, где Бог, Он здесь, Он рядом. Беда в том, что мы просто как-то в это, наверное, можно сказать, не верим. Если мы в это верим, то мы об этом часто подзабываем, испытываем определенную немощь, не можем всегда держать в краеугольном камне своего сердца то, что Христос находится здесь со мной, что Бог здесь, Он не где-то, Он не на небе, Он не где-то с другими людьми, Он вот здесь и сейчас со мной. Для того, чтобы это понимание у нас как-то укрепилось, Господь порой показывает нам теми обстоятельствами жизни, окружающими нас, что Он рядом, что Он всегда, каждую секундочку нашей жизни, в каждом месте, где бы мы ни находились, Он всегда находится рядом с нами и всегда действует своей любовью по отношению к нам. Скорбные обстоятельства, любые испытания, любые непонимания, любая человеческая, так или иначе проявляющаяся немощь, это для Него очередной повод явить нам свою любовь. Потому что когда перед нами вот практически случается авария, когда машины уже летят друг на друга, и ты понимаешь, что выхода нет, но в этот момент Господь посещает, и мы как-то разъехались аккуратненько, в этот момент мы становимся, наше сердце к Нему становится как будто бы ближе. Он проявил себя, Он показал себя. У святителя Иоанна Златоуста есть замечательные слова о том, что Бог очень часто показывает нам грядущие испытания, которые могут с нами случиться только для того, чтобы отвести эти испытания от нас. Нельзя сказать, что Он этим нас пугает. Нельзя сказать, что Он нам этим угрожает. Можно сказать то, что Он этими испытаниями показывает нам, что Его любовь проявляется всегда и везде. Он всегда останавливает наши мысли, когда они идут не туда. Он всегда прекращает наши слова, когда они начинают говорить не о том. Он останавливает те или иные дела человеческие для того, чтобы эти дела не завели нас в погибель. Для нас страдания и скорбь, слова на самом деле очень негативно окрашенные. Но у слова «скорбь» есть такой оттенок этимологический. Скорбь — это то, что скребет. И когда у нас есть очень драгоценный предмет, чаще всего какой-нибудь металлический, монетка или еще что-то, и он так долго лежал где-то в недрах человеческой истории, где-то так глубоко-глубоко в земле, что он оброс камнем. И чтобы до этой монетки добраться, ее надо именно соскребать с нее эту налипшую грязь, этот налипший камень. И вот Господь так наше каменное сердце соскребает этими скорбями. Оно скорбит не потому, что неправильный Бог, который, как вот том извечном мультфильме советском «Неправильные пчелы делают неправильный мед». Отнюдь. Оно, это испытание дается нам для того, чтобы показать, мы неправильные. Мы живем так, что Бог не может достучаться до нашего сердца никак иначе, кроме как скорбями. А поскольку главной его целью является спасение каждого человека, и он знает, кого и когда для спасения этого нужно встряхнуть, кого от какой скорби избавить, он своей любовью действует именно так. Но нам надо как-то очень хорошо уяснить, Бог от нас не прячется, он с нами не играет в прятки, он не исчезает из нашего бытия, он всегда присутствует в нашей жизни. Нам нужно только научиться его постоянно видеть. И для этого, блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят, нам нужно постоянно сердце свое очищать. Встает совершеннейший, понятный здесь вопрос, а как же именно? И в первую очередь укреплением в вере. Любое серьезное человеческое испытание, пройденное как экзамен, который сейчас сдают многие школьники и не только, на отлично, это для нас повод такой православной, христианской, в кавычках, конечно же, гордости, что вот у меня там Господь мне тем и тем обстоятельствам жизни меня испытывал, а я с гордо поднятой головой прошел это испытание, вот посмотрите, какой я замечательный у Бога. Но и в этот момент человек, несмотря на то, что он прямо гордится, несмотря на то, что он тщеславится, превозносится и не видит, что грешит в таких рассуждениях, но он же все равно рассуждает о том, что Бог был к нему близко. И есть второй вариант – более, слава Богу, частый, когда мы эти испытания не сдаем даже на проходной балл. То есть тогда, когда тот экзамен, который ставит перед нами Бог, мы проваливаем основательно и бесповоротно. И в этот момент в нашем сердце появляется такая ранка, нанесенная нашей же немощью или нашим грехом, которая постоянно о себе напоминает. Вот Бог был близок, Он был рядом со мной, Он останавливал меня от греха, когда я, например, хотел какой-то секрет выдать, тайну исповеди чью-то подслушал и пришел и стал собираться рассказывать об этом. Господь меня останавливал, а я не остановился. Я все равно рассказал эту тайну исповеди, чего категорически делать нельзя, даже в своем собственном сердце. И почему же я не остановился? И этот момент меня постоянно гложет, вот он скребет мое сердце. У слова «страдание» тоже этимологически есть такой подтекст, контекст. Мы видим страдания нашего Бога, мы видим Его смерть на кресте, мы видим Его именно страждение, страдание нашего ради спасения. Но и это дело Он совершает из-за своей любви. То есть, если мы вот так обобщенно посмотрим, вся жизнь Христова, все Евангелие об этом говорит, вся жизнь Христова, она была сложной, скорбной и страдальческой. Одни не понимают, другие судят, ближайший ученик предает, остальные ученики очень часто не понимают каких-то очевидных вещей. Но Он во всех этих страданиях и скорбях своих действовал любовью. К чему веду? Мы ведь люди по образу Христову, по образу Божию созданные. Если Бог всегда в страданиях своих, которые причиняем Ему мы, действует любовью, то Он точно так же и от нас этого ждет и хочет, чтобы при каждом испытании, при каждой скорби, в каждой немощи, которая вокруг нас выстраивается Его любвеобильными руками, чтобы мы отвечали любовью. Есть такой в нашей жизни момент, очень характерный и важный. Когда нам что-то нужно, мы будем стучаться в любые закрытые двери, пересдавать на права с 20-го раза водительские, пытаться поступить в институт или пытаться защитить диплом чуть ли не всю оставшуюся жизнь, даже если у нас это не получается. Почему же тогда, когда вокруг нас вот эти все обстоятельства случаются, мы опускаем руки? На самом деле по одной единственной причине, потому что мы забыли своего Бога. мы не видим его присутствие, мы не чувствуем его жизни рядом с нами, и мы отвечаем не любовью. Когда мой ребенок, или когда мой ученик, или когда тот человек, который мне, например, как священнику доверился, отвечает на поставленный вопрос неправильно, моя задача как учителя, как родителя, как священника, как врача, моя задача же как-то подвести его к тому, чтобы он на правильный вопрос давал правильный ответ, был правильной пчелой, которая делает правильный мед. И вот тогда любое мое непройденное испытание, оно для Господа Бога повод дать мне еще один шанс. Нам порой очень хочется, чтобы та пересдача водительского удостоверения или, ну, точнее, экзаменов, чтобы его получить, или чтобы тот экзамен, который мы сдаем в высшем учебном заведении, чтобы преподаватель не осерчал на нас, не сказал категорически «негоден, больше не приходи», чтобы он снова и снова давал нам этот шанс. Мы даже очень часто просим и умоляем об этом. А Бог дает нам это прямо сразу же. Нам даже просить его не нужно, чтобы он давал нам повторное испытание. И, как правило, более легкое, чем было предыдущее, чтобы нас вот так по лесенке поднять, по ступенькам провести. И этими испытаниями насыщена наша жизнь, потому что мы отвечаем на призыв Божий в этих испытаниях не так, как должны отвечать. И пока мы живы, любое наше человеческое «не так» может стать «так», как это и устраивает Господь, и поэтому Он и окружает нас не только радостями, которые мы со временем начинаем принимать как должное, как что-то само собой разумеющееся, для меня вот такого великого перед Богом, как я приводил пример горделивого человека, который прошел испытание, как ему кажется, очень хорошо, и этим тщеславец, чтобы мы не только радостное принимали, чтобы мы принимали и скорбное, точно так же, как радостные, чтобы мы научались и на скорби, и на испытания, и на страдания реагировать точно так же с любовью и благодарностью Богу, как и на те радости, которые мы видим радостями. Во всяком случае, нам всегда нужно помнить, что абсолютно любое действие Божие по отношению к нам — это проявление Его любви, это проявление Его благости, это проявление Его милосердия, это проявление той же самой Его воли, которая ведет нас ко спасению. Нам только нужно научиться понимать, научиться видеть, где это для меня очевидная радость, а где это для меня тоже радость, но не очевидная. Находить, тем самым, как говорят в современности люди, плюсы в любой жизненной ситуации.
2: Батюшка, когда тело пронзает боль, человеку трудно молиться и думать о высоком. И вот как тут увидеть Христа, ну, например, в больничной палате? Он тот, кто сострадает рядом, или тот, кто дает силы нести этот крест?
3: Он везде и всюду. Он действительно и тот, кто страждет рядом со мной на кресте. Да, я забыл об этом сказать, когда говорил о кресте Христовом. Крест Христов не где-то далеко, не в Иерусалиме 2000 лет назад, не в храме на иконографическом изображении. Он внутри моего сердца, он в глубине меня. То есть крест Господень, как и воскресение Христово, оно есть ведь путь к Царству Божию для каждого из нас. А Царство Божие, Господь говорит в Евангелии, внутри нас есть, оно внутри нас. И вот действительно Господь является тем, кто страдает, но даже не рядом со мной, а, можно даже точнее сказать, внутри меня, внутри храма моего сердца. Он, висящий на кресте тогда, 2000 лет назад, и сейчас, как это в моем сердце происходит, когда я предаю его и продолжаю его распинать, он страдает на 99,9% все страдания, которые страдаю я. Мне остается одна единичка, умноженная на 10 в минус какой-то практически бесконечной степени. Я не могу вынести даже этого. Мы с вами ведь не живем на рубеже Ветхого и Нового Завета. Нам, что называется, сравнить не с чем. А люди так ждали Спасителя, так ждали Мессию, так ждали Христа, потому что они понимали, что может быть лучше. И те, кто жили, скажем так, сознательной уже жизни, были относительно взрослыми до Рождества Христова, до Его жизни, до Его крестной смерти и до Его воскресения. И те, кто имели опыт жизни после этого великого события, после того, как Господь на кресте понес, как сказано в книге пророка Исаии, все немощи наши и все болезни наши, они разницу видели. Для них было очевидно. До того, как Господь вошел на крест и искупил наши грехи своими страданиями, до того страдания человеческие были просто невыносимы, а потом они стали легче. Но мы живем в состоянии Нового Завета, и слава Богу, что так. И для нас нет даже 1% представления о том, что же такое боль и скорбь, как это было в Завете Ветхом, когда еще Господь не нес пока телесно человеческие скорби и немощи. И поэтому Исаия так и восклицает. Он мучим был за беззаконие наше. Он страдал ради нас, страдал из-за нас, понес все то, что должны по своим грехам нести мы. И для Исаии, жизнь которого была очевидно скорбна, не будем вдаваться в подробности, жизнь пророческая всегда скорбная, страдальческая и тяжелая, для него даже мысленное представление, мысленная вера, точнее сказать, уверенность в том, что Сын Божий, когда придет, понесет грехи мои, понесет мои немощи, понесет мои скорби, для него даже эта мысль приносила определенное утешение. Для нас же надо увидеть Христа страждущим из-за нас, несущего вместе с нами нашу болезнь, не где-то далеко, ни на небе, ни в Иерусалиме, повторюсь, а внутри нашего сердца, он гораздо ближе. И во всяком случае, тот человек, кто хотя бы раз в жизни причащался святых христовых тайн, при собственном усердии и Божьем благоволении может это всегда прочувствовать, может это всегда в себе актуализировать. Мой Бог рядом. Он живет в храме моего сердца, и Он пострадал многожды ради меня для того, чтобы спасти меня и облегчить мою нынешнюю жизнь. И, конечно же, раз Он так прожил, умер и воскрес ради меня, конечно же, ведь не только ради меня единственного. Рядом со мной в палате есть человек в больнице. Рядом со мной в больнице есть лечащий врач. Они ведь все точно так же имеют возможность и радость Царства Божия внутри себя. За них точно так же Христос умер. И поэтому, общаясь с ними, я могу немножечко воодушевиться тем, что со мной их устами, может быть, даже и нередко, разговаривает сам Бог. Но, во всяком случае, если это уста врача. Христос является в больнице, Христос является в моих скорбях и испытаниях болезненных, именно телесно болезненных, тем, кто этим уготовляет мне мученический, как бы мученический венец. Ведь когда человек терпит невыносимую телесную боль, что отличает его от мученика? Только то, что мученик терпит боль во имя Христова, скажем так, снаружи, внешне, а человек больной терпит порой не меньшую боль изнутри. И Господь через это очищает мое сердце, очищает мою душу. Болезнь всегда воспринимается нашим священным преданием, святыми отцами, как некий кокон вокруг нас, как некая каменная глыба вокруг нас, как некое озеро, на дне которого находимся мы. То есть болезнь — это что-то большое, бесформенное, тяжелое, которое окружает меня. И когда внутри человека есть какая-то такая опухоль или какой-то больной орган, он ведь всегда это же самое чувствует. Вроде бы и может это быть совсем что-то микроскопическое, как, например, зуб, который болит, но он болит настолько сильно, что у меня очень много этой боли. Что нужно-то, чтобы проболеть с точки зрения телесной? Нужно как-то изнутри этой болезни начать ее вычерпывать. Начать пробиваться, как росточек через асфальт, восходящий от первых лучиков солнца, получивший свою капельку живительной влаги. И тогда, когда это происходит, я болезную, мне больно, мне неприятно, мне ничего не хочется, у меня нет ни сил ни молиться, ни верить. Но мне нужно хотя бы сохранить память о моем Боге. Помнить, что Он здесь сейчас со мной, и если бы не Он, если бы не Его крест, мне было бы в несколько десятков, сотен, тысяч, миллионов раз больнее. Он дал мне дотерпеть ровно ту боль, которая позволяет вот этому росточку его жизни, росточку, его слово прорасти через мое заасфальтированное многими десятилетиями сердце. Оно же просто так-то не станет живым и здоровым. Его же нужно лечить, лечить и лечить. И Христос в больнице где? Он там, где врач приходит и говорит мне: ну что, друг мой, пойдем на процедуру. Я абсолютно уверен, что эту болезненную, неприятную процедуру проводит врач. Хотя я вроде бы христианин. При этом-то это ведь противоречие, это ведь абсурд. Да, врач. Но ведь Бог-то где? Бог руками врача меня лечит. Бог дает врачу нужную мысль, нужные технические средства. Бог дает врачу нужные навыки. Бог его, во всяком случае, в учебных его заведениях учил, опыт ему других пациентов давал. Все для того, чтобы этот врач исцелил меня. Бог где, когда я болею? В тех лекарствах, которые мне дают, действует его благодать, которые хоть сколько-то облегчают мои телесные страдания. Где Бог в больнице? Он там, где надежда уже ни на кого, кроме как на него, нет. И поэтому церковь и больница — это два удивительных места, где собираются люди, исключительно все верующие. Рано или поздно, во всяком случае, они таковыми становятся. Поскольку невозможно, совершенно невозможно видеть вокруг себя людей, которые исцеляются, и самому не получать исцеление. Все равно будешь его искать. Христос в больнице там, когда Он посещает меня, и боль резко проходит. Христос в больнице тогда, когда наступает час моего облегчения, час какой-то легкости телесной и душевной. И нередко Господь даже очень и очень тяжко больным людям дает под конец жизни кому-то день в здравии, в полнейшем, ну, по разумным пределам, конечно же, человек может быть ведь уже далеко не молод и далеко не один десяток лет болеть. Кому-то 3 дня такого здравия, когда уже ничего не болит, когда еще не наступил момент отшествия к Богу, но все болезни как-то сами собой испарились, сами собой прекратились. Христос постоянно врачует, но мне надо помнить, всякое действие, которое совершают со мной люди в больнице, это продолжение Его любви. Это не они сами захотели меня лечить и меня лечат, это не они сами придумали, как это делать. Это в них как минимум вложил Бог, а как максимум содействует каждому, даже самому маленькому врачебному ко мне прикосновению.
2: Батюшка, продолжим разговор про больницу. Мы знаем, что Христос исцелял больных людей. И почему сегодня одни получают исцеление по молитве, а другие годами эту немощь несут? И значит ли это, что во втором случае Христос как бы присутствует как-то иначе с нами?
3: Христос всегда и вовеки тот же, как говорит апостол Павел. Он всегда и для всех одинаковый. Нет человека, к которому Бог относился бы враждебно. Нет человека, к которому Бог относился непонятно. Ну вот так абсолютно для всех непонятно. Нет человека, к которому Бог относился бы жестоко, потому что это значило бы перемену в Боге. Почему Он со всеми одинаковый, а со мной стал каким-то другим? Я ведь знаю, что Бог неизменяем. Я же ведь помню об этом, значит, Он всех неизменно любит. Как в Евангелии говорит, я Бог, не Бог действует любовью, Бог животворит даже безблагодатных и злых. Бог дождит дождиком, как мы это замечаем в это летнее время, и на праведных, и на неправедных. Он является благим Богом и для тех, кто принимает Его любовь, и для тех, кто ее отвергает. Поскольку рано или поздно отвергающий может принять, и Бог это видит. Один человек исцеляется, просто произнеся в своем сердце 2 слова «Господи, исцели». Правда, мне такие случаи, даже мне не 50 лет служащему священнику, мягко говоря, даже мне с моим небольшим опытом эти случаи вполне известны. Когда человеку, правда, было достаточно в глубине своего сердца сказать только 2 слова «Господи, исцели» или «Господи, помоги». В общем-то, каждый из нас имеет такой опыт, поскольку из-за тех или иных болезней мы обращаемся к Богу часто, и какие-то боли, какие-то скорби телесные у нас проходили быстро. Мы только об этом не помним, потому что как-то слишком легко нам это далось. И это подводит нас к рассуждению о том, почему же другой-то человек 20 лет ходит в храм, 20 лет каждую неделю исповедуется, причащается, ни на кого уже не обижается, никого уже не осуждает, никого не ненавидит, ему вообще дела нет. В хорошем этом смысле этого слова, до всего остального мира, до всех остальных людей, перед ним есть только Бог и он, который просит Бога об исцелении. И почему же он ходит 20 лет? Почему же он ходит 30, 40, 50 лет, как некоторые люди? И просят и великомученика Пантелеимона, и святителя Николая Чудотворца, и Божию Матерь, и всех святых, и праведного Симеона нашего Верхотурского просят «Исцели, исцели, исцели». Господи, того молитвами меня исцели, или молитвами этого святого меня исцели. Почему же это не получается? Потому что не Бог меняется, потому что мы переменчивы. Бог всегда хочет исцелить, спасти погибшее. Он так про себя часто и говорит. Сын человеческий пришел не праведников спасти, а грешников привести к покаянию, чтобы каждый, кто погибал, был Богом найден и Богом спасен, как в другом месте Евангелия. И вот этот постоянный вопрос, почему же Бог не дает мне здоровья, наводит на мысль рано или поздно, особенно если человек почитает святых отцов, которые тоже немало болели, наводит на мысль о том, что значит для меня вот это состояние болезненности есть состояние моего спасения. Болезнь, та или иная, дает очень весомый, часто ограничитель. Болезнь является в какой-то мере и, в общем-то, даже в существенной мере постом для каждого человека. Вот, например, когда у человека в груди кардиостимулятор. Эта штука боится магнитных полей, и поэтому в магазин, где есть вот эти вот колонны, которые считывают количество проходящих людей и следят за тем, чтобы никто ничего у себя в подмышке-то не унес, не оплатив. Ему, человеку с кардиостимулятором, через эту рамку проходить нельзя. Но ведь для этого Господь, может быть, и дал ему кардиостимулятор, чтобы не ходить по лишним магазинам, чтобы не ходить в другие места с каким-то серьезным вот, магнитным излучением. Может быть, Бог кому-то дает немощь, что человек медленно ходит, чтобы человек не бежал грешить. Может, кому-то Бог дает немощь, то, что мы очень часто называем «плохо соображаю» или «совсем не могу думать». Может, Господь дает такую душевную немощь, чтобы мы не мечтали, не фантазировали о грехе. Тут у кого как и где что. Но самое важное это нужно понять. Если Бог дает мне болезнь, неважно, сиюсекундную или уже целожизненную. Если он дает мне болезнь, значит, я без этой болезни не спасусь. Без преодоления этой болезни не спасусь. Эта болезнь для меня и повод поститься, потому что болезнь — это всегда ограничение. Это не ешь, таблетки пей регулярно, на процедуры ходи каждые 2 месяца. Это ведь ограничение моей жизни. Я хочу лежать где-нибудь далеко на Южном полюсе, вдали от больницы прочих цивилизаций, а мне врачи говорят, нет, ты даже перелета не вынесешь. И даже если вынесешь, тебе надо каждые 2 дня ходить, вот ту или иную процедуру проходить. А там, на Южном полюсе, таких организаций нету. И человек вынужден находиться на одном месте. Это для него пост. Болезнь очень часто является поводом к нашей молитве, к нашему постоянному вопрошанию Бога. «Господи, что же еще я не так делаю? Почему мне не становится даже легче? Почему мне не становится лучше?» А чем чаще я призываю моего Бога, тем более близким я его ощущаю, более близким я его проживаю. Мы ведь к кому чаще всего обращаемся из людей? К тем, кто живет вместе с нами. Почему мы чаще всего по имени называем именно близких? Почему мы часто думаем именно о тех людях, которых видим часто? Потому что чем чаще я кого-то зову, тем значит он для меня более близкий. И если Бог даст мне исцеление сиюсекундное и освобождение даст мне от всех моих болезней, тогда неизвестно, где будет моя жизнь, неизвестно, в каком грехе я ее закончу, а Бог этого не хочет. И да, Он дает мне, это тоже надо всегда понимать, почему же мы всегда видим себя такими либо исключительно хорошими, либо исключительно плохими. С одной стороны, мы считаем себя настолько замечательными, что никакой болезни не заслужили, а с другой стороны, мы, правда, очень часто забываем о том, что Бог какому-то другому человеку попускает болезнь более тяжелую, чем у меня. И даже мне мог бы дать онкологию или еще какую-нибудь страшную болезнь, паралич или еще что-то, а дает мне всего лишь больное сердце, больной зуб или какую-нибудь больную конечность, которая хуже сгибается, чем у остальных людей. Он ведь обо мне позаботился. Если бы не он, я болезновал бы всеми возможными болезнями этого мира. А он дает мне ровно столько, сколько мне нужно, чтобы выйти из состояния собственного самососредоточения, чтобы мне начать забывать обо всем, что окружает меня греховного, сосредотачиваясь только на нем, на Боге. Он через болезнь делает меня христианином. Он через болезнь делает меня будущим гражданином Царства Небесного, где про грех, про других людей в той или иной мере, про грех абсолютно, про других людей в той или иной мере человек не должен думать, человек не должен этим интересоваться. И Бог сейчас болезнями и скорбями, как бы странно это, может быть, не прозвучало, Он дает мне возможность научиться жить в Его Небесном Царстве. Там болезни не будет, а полученный навык в этой болезни, навык более праведной, более святой жизни сохранится.
2: Батюшка, многие люди живут в состоянии выживания, это не секрет. Тяжелая работа, долги, изнеможение. И вот кажется, что в этой суете нет места чему-то духовному. Как превратить свой изнурительный труд в таких обстоятельствах, в соработничество Христу?
3: Изнурительный труд у любого человека, за исключением посещений Божиих, когда Господь прикасается к сердцу каждого из нас, изнурительный труд каждого человека приводит к ворчанию, назову так обобщенно и понятно, к постоянному озлоблению на весь этот мир, как говорят святые отцы, к постоянному недовольству всем, что человека окружает. И я каждый раз, когда замечаю это в себе и в других людях, меня искреннейше, в кавычках, умиляет, что у меня силы на то, чтобы ворчать, есть, время на то, чтобы рассказать, как мне плохо, есть, время рассказать, какие плохие все вокруг, потому что мне так плохо, у меня есть, а время помолиться так у меня нету. А сил помолиться, так у меня нет. Как вот, как сочетается одно с другим? При том, что на молитву очень часто физических сил человека тратится гораздо меньше, чем на осуждение. Но это и можно просто пониманием духовного закона в этом каждый раз убеждаться. От молитвы тоже человек устает, но это совсем другая усталость. А от осуждения, от ропота, от каких-то неправильных мыслей в своей голове, от которых человек избавиться не может, человек устает гораздо быстрее. То есть я к изнурительному труду, я к постоянной своей работе, я к своему выживанию добавляю сам себе еще большую тяготу. Мне и так тяжело, я себя еще больше добиваю. И действительно, когда в таком состоянии человек находится, ни о чем духовном, ни о чем церковном, он очень часто помышлять просто не может. Для него видится Бог, опять же, кем-то далеким, кто не здесь рядом со мной и работает вместе со мной, а тем, кто находится далеко в том храме, куда вот я приду и увижу, что он там ничего не делает. Это, правда, удивительнейшее свойство человеческого восприятия жизни. Мы абсолютно уверены, что священник в храме всегда свободен, ждет только меня, и когда я приду, у него будет 8 часов времени на то, чтобы поговорить со мной. Вот весь его рабочий день от начала до конца. Мы абсолютно уверены, что репетитор моего ребенка или учитель, который не в школе работает, а вот так индивидуально, что он всегда свободен, что у него других учеников, кроме моего ребенка, нет. Мы всегда как-то странно оцениваем, что тот врач, который в поликлинике меня принимает, что он тоже вот только специально для меня приходит на свою работу и кроме меня никого принимать не будет. Я могу прийти к нему и вместо положенных 5 минут приема пробыть с ним 1, 2, 3. И вот мы видим, что ужасно, точно так же видим Бога. Мы видим Его, находящегося где-то далеко, ничего не делающего для нашего спасения, для нашей жизни, и видим Его праздным. Но Он ведь не такой. Он работает здесь вместе со мной. Он в поте лица несет крест моей работы, чтобы у меня хоть какие-то силы для того, чтобы жить, оставались. И Он в этот момент не имеет даже 0,001% моего греховного ворчания. У него там кристальный ноль. Христос во всем уподобился братьям, пишет апостол Павел, кроме греха. Идет князь мира, говорит Господь, и во мне не имеет ничего, никакой зацепки. То есть рядом со мной, вот давайте предельно просто эту ситуацию увидим, рядом со мной трудится человек, Христос же все-таки человек, Бог и человек в одном лице, в одной ипостаси. Рядом со мной трудится человек, который устает. Христос уставал, Он утрудился от путешествия, утрудился от пути, водки, уснул так крепко, что не замечал шторм. Он может плакать, у него есть какие-то немощи, он ест и пьет. Но рядом со мной трудится человек, который во всем похож на меня, работает в миллионы и миллиарды раз больше, чем я, и не устает. Он делает мою работу за меня во многом, оставляя мне совсем маленькую толику. И при этом нет у него никакой гримасы уральского лица на лице. Когда человек вот в таком суровом находится климате, и все его выражения лица градируются от совсем недовольного, хоть чуточку менее недовольному. Христос всегда ко мне радушен, Христос всегда готов меня услышать и готов меня поддержать. Господь всегда все для меня делает, чтобы в Его делании я наконец-то увидел, что уж если кто и устает в нашем мире, так это Сын Божий. Уж если кто и тяготится трудом в нашем мире, так это Христос. Как Он даже в Евангелии восклицает: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вы». Ему тяжело, но никакого проявления греха в его тяжести нету. И если я увижу этого человека и попрошу, точнее, его: «Господи, ты мне покажи, что ты за меня сегодня сделал». Я вот ехал сегодня на машине, а передо мной лужа, вот просто море. Я ехал по незнакомой дороге, и я не знаю, есть там яма или нет. Я думаю, что я могу заехать в эту лужу и прямо окунуться в нее, и все. Нужно будет водолазов вызывать, чтобы меня из машины вытаскивать. Но я прошу, говорю: «Господи, иначе проехать нельзя, надо ехать». И тихонечко так еду, ровнее, чем на всем остальном асфальте. И только на выходе из этой лужи Господь дает мне маленькую ямку. И до этого, пока колесо моей машины не падает в эту ямку, все у меня в жизни замечательно. Я говорю: «Господи, спасибо Тебе, мне так хорошо, Ты меня провел через эту лужу». И раз, и колесо в яму. И какая мысль в моем сердце-то сейчас? «Эх, Господи, не довел ведь Ты меня. Ведь это Ты специально устроил здесь яму, чтобы я в нее упал». И все, что до этого в сердце моем было, вся благодарность, вся любовь к Богу просто испаряется тут же. И остается один вот этот вот раздраженный, самоуязвленный, горделивый помысел: «Как же Бог мне, такому хорошему, святому, идеально живущему, ни одним грехом никогда не грешившему, попустил такую большую яму». Он здесь, Он рядом. И Он в каждом нашем труде, в каждом нашем деле больше всего стремится к тому, чтобы мы увидели, как много делает Он и как мало в сравнении с Ним делаем мы. И мы делаем с Ним вместе одно дело. Очень хорошо бы, что вся наша работа, что каждое наше домашнее дело, что каждое наше житейское дело всегда было вот таким соработничеством с Богом. а не сознательным противлением ему в проявлении того или иного греха, в проявлении нарушения его заповеди и его воли.
2: Батюшка, одиночество в толпе или непонимание в собственной семье – это ведь тоже очень острая боль. Мне тут сразу вспомнился маленький Кевин МакАлистер из фильма «Один дома». И Христос тоже был не понят даже самыми близкими учениками в Гефсимании. И вот можно ли сказать, что наше одиночество – это точка самой близкой встречи с Богом или нет?
3: Безусловно, можно. Мы помним Евангелие об исцелении слепорожденного человека. Читалось, кстати говоря, не так уж и давно относительно сегодняшнего дня. И мы помним, где он узнает Христа Христом. То есть до того, вот до какого-то момента X, до финальной точки, до кульминации, Христос для него, как он говорит иудеям, пророк, как он говорит иудеям, тот, кто исцелил меня, Христос для него человек. Но когда Христос встречает его всеми отвергнутого, всеми забытого, всеми выгнанного и спрашивает, веришь ли ты в Сына Божия, он не говорит сразу, да, Господи, верую, я знаю, что это ты. Он не знает Христа Сыном Божиим. Он не знал Христа Сыном Божиим, пока жил в своем народе, пока сидел слепой, просил милостыню, пока был в своей синагоге, мог когда молиться, пока был в одном доме со своими родителями, которые отреклись впоследствии от него. Он не знал Христа именно Христом. Он знал его кем-то. Это очень похоже на нас. Мы больше знаем Христа кем-то, чем Спасителем и чем тем, как знает его Церковь и как открывает людям Дух Святый благодатью. И вот когда же он его узнает-то Сыном Божиим, когда все выгнали, все отвернулись, все разбежались, все вытолкнули, иудеи отреклись, родители бросили, сказали, вот взрослый пусть сам живет, сам справляется со своими проблемами. От синагоги отучили, чуть ли не из города выгнали, и там Христос подходит к этому человеку и спрашивает, ты веришь ли в Сына Божия? Он спрашивает в ответ, кто же он, Господи, чтобы мне в него поверить? То есть он готов поверить. Но для того, чтобы поверить ему, нужно было претерпеть все вот эти лишения. Блажени есть те, когда поносят вам и изженут, и рекут всяк зол глаголно, вы ужуще мене ради, эти слова мы ведь слышим, за каждым практически богослужением. И тогда он видит Христа Христом, и тогда он говорит, кто же он? И Христос отвечает ему, это тот, кто здесь, тот, кто говорит с тобою, и тот, перед кем ты стоишь. И он говорит, конечно, Господи, верю. А если бы ему Христос явился на допросе у этих самых фарисеев, когда он в раздражении отвечает им, «Я вам уже 200 раз рассказывал, как он меня исцелил, что еще вы хотите от меня узнать?» Когда он все-таки еще в своем городе, когда он очень сильно дорожит своими родителями и предками, как всякий иудей, когда он дорожит возможностью молиться за богослужением, которое у него есть. Вот если бы тогда Христос пришел к нему, ответил ли он, что «Да, Господи, я верю», и поклонился ли ему, Христу? Нет, потому что Христос приходит к нему только тогда, когда он может это сделать, а это состояние лишения. И когда человека не понимают, когда человека, очевидно, не любят, можно же ведь нам, христианам, ну хотя бы Евангелие вспомнить. Я уж молчу про все примеры Ветхого Завета, как гнали пророков. Я уж молчу про жития мучеников и других святых, про жития святых апостолов, которые все были гонимы без исключения. Ну ладно, не знаем мы этого всего пласта церковной жизни, но хотя бы Евангелие это ведь мы читали. И там Христос прямо говорит, как гнали меня, так будут гнать и вас. Как отвергли меня, так отвергнут и вас. А если меня отвергают как Христа, значит, Христа вытолкнули из этого дома раньше, а меня вытолкнули сейчас. Так и слава Богу, что я буду вытолкнутый из дома, но со Христом, чем остающийся в этом доме, где вытолкнули передо мной Бога. Это ведь гораздо лучше быть с Богом, сидя где-нибудь на ступеньках подъезда, чем жить в роскошном жилье, в просторнейшей квартире, в идеальных условиях и при этом не видеть Бога рядом с собой. И для нас здесь одиночество, для нас здесь какое-то непонимание людей должно сопровождаться постоянным поиском. А где есть те, кто меня любит? А где есть те, кто меня примут, каким бы я ни был, плохим, неграмотным, как говорят люди, немощным, как говорят другие, глупым, как говорят третьи, слабым, как говорят четвертые. Где же это место? Оно в храме. В храме-то принимают. По крайней мере, батюшки-то обычно людей принимают, какими бы они ни были. Община-то это отдельная история. Но священник-то ведь примет, Христос-то ведь примет. И я нахожусь не в нужное время и не в нужном месте. И поэтому меня не понимают те, кто находится там вместе со мной. Мне нужно находиться в нужное время на литургии. Мне нужно находиться в нужном месте во храме. И там у меня единомышленники, и те, кто понимают меня, найдутся. Если они не найдутся даже в храме, что в редчайших случаях, но бывает все же таки. Есть же святые, есть друзья Божии. Как говорит отец Иоанн Кронштадтский, как пишет, точнее сказать, в своих дневниках, «мне гораздо выгоднее», он использует такое интересное слово, «устраивать дружбу со святыми. Они ведь меня всегда поймут, они ведь меня никогда не предадут, они ведь будут постоянными ходатаями о том, чтобы я вошел в жизнь вечную. Так будем же выстраивать дружбу-то и понимание не с теми, кто меня выталкивает, как до этого вытолкнул Христа и довел его до креста, его и смерти, а будем искать понимание, будем искать общество с теми людьми, которые едины со мной по духу, едины со мной по вере, едины со мной в моих сердечных стремлениях и исканиях. И наверняка, совершеннейше точно могу сказать, эти люди рядом со мной есть, как и Христос, который рядом со мной тоже есть. Мне нужно просто научиться правильно смотреть, правильно его искать, и неизбежно найду.
2: Батюшка, спасибо вам за этот интересный и глубокий разговор. Надеюсь, мы его продолжим.
3: Даст Бог, это будет в самом-самом скором времени.
2: Спасибо.
1: В программе из цикла «Беседы о вечном» принимал участие клирик Вознесенского архиерейского подворья священник Вадим Смоляков. Беседовал Сергей Новиков. Программа из студии телеканала «Союз».
4: В Екатеринбурге 21 час.
5: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской духовной семинарии стали участниками Европейско-азиатского молодежного юридического форума, состоявшегося в рамках 19-й сессии Европейско-азиатского правового конгресса в Екатеринбурге. Пленарное заседание форума было посвящено теме «Молодежная политика в высшем образовании Свердловской области. Точки роста и межвузовское взаимодействие». Одним из спикеров пленарного заседания форума стал ректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Корнилий Зайцев. Также в обсуждении темы приняли участие депутат Законодательного собрания Свердловской области Екатерина Анатольевна Есина, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Викторович Дорохин, проректоры уральских вузов. Спикеры проанализировали нынешнее положение воспитательной работы в вузах Екатеринбурга и ответили на вопросы студенческой аудитории. В этот же день в рамках конгресса состоялся круглый стол «Этноправо. Диалог традиции и законодательства». На мероприятии с докладом «Духовное воспитание как средство для объединения народов» выступил секретарь ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Прокопий Рудченко. В своем выступлении священник затронул проблему объединения национального самосознания народов на основе сохранения духовных ценностей, присущих традиционным конфессиям. В рамках доклада отец Прокопий наглядно продемонстрировал смысловое родство этих ценностей в разных религиозных традициях. Участники круглого стола также обсудили поиск баланса между государственным законодательством

Европейско-Азиатского экономического союза, а также государств, заинтересованных в развитии торгово-экономического сотрудничества. В эфире новости. Праздник белого цветка в Екатеринбурге пройдет 28 июня на площадке Дома культуры Верхесецкий. Доброй традиции, которую в России основала святая царская семья, 115 лет. На празднике вас ждут шествие семей с колясками, велосипедами и самокатами, парад колясок, танцевальный марафон «Белый вальс», цветочные мастер-классы, горячее питание от Успенской чайной, ярмарка «Живые цветы», женственные наряды в традиционном стиле в духе царского времени и другие интерактивные локации для всей семьи. Сестры Милосердия будут раздавать цветы за пожертвования. В 2026 году все собранные средства будут направлены на запуск проекта Православной службы Милосердия «Успенскую обитель Милосердия для пожилых и немощных». Нынешний праздник приурочен к Дню любви, семьи и верности и столетию Верхесецкого района. Сегодня белый цветок обретает еще более глубокий смысл. Праздник укрепляет семейные ценности и традиции многодетности. Возрожденный праздник белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренения в сознании общества традиции благотворительности и милосердия, популяризации семейных ценностей и многодетности, распространения достоверной информации о жизни святой царской семьи. В культурно-просветительском центре «Царский» города Екатеринбурга прошла торжественная церемония подведения итога второго межрегионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, площадкой для его проведения по Уральскому федеральному округу стала Уральская столица. Вниманию экспертной комиссии, которую возглавил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, свои работы представили 34 участника из 6 регионов Уральского федерального округа. В итоге лучшие работы отправили в Москву для участия в третьем заключительном этапе. По традиции лауреаты конкурса получат награды из рук Святейшего Патриарха в рамках международных рождественских образовательных чтений. Открывая церемонию, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений отметил глубокий смысл, заложенный в названии конкурса. Архипастырь отметил, что в представленных на конкурс работах отражен этот подвиг учителя, как и его нравственность и его профессиональные навыки, независимо от того, сельский это учитель или учитель из небольшого города, или ученый из регионального института образования. Региональный министр образования Светлана Тринихина тоже обратила внимание на развивающую ценность конкурса для самих педагогов. Она пояснила, что любой конкурс – это выход из зоны комфорта, а во-вторых, способ повысить свою квалификацию. А заведующий сектором мероприятий конкурса Всенодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов подчеркнул, что основная миссия конкурса – поддержать педагогов, ведь они занимаются самым главным – воспитанием подрастающего поколения. После подписания протокола состоялось награждение благодарственными письмами экспертов проекта. Затем митрополит Евгений лично провел экскурсию для гостей из других регионов по музею Святой Царской Семьи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Асафа, Псалом 81. «Бог стал в сонме именуемых богами, да над богами сотворит суд. Доколе судить будете вы неправедно и брать под защиту грешников? Сотворите правый суд сироте и убогому, смиренному и нищему явите правду». Спасите нищего и убогого, от руки грешника избавьте их. Не познали, не уразумели они истины, во тьме ходят. Да содрогнутся основания земли. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы, как и все люди, умираете, и как любой из князей можете пасть. Восстань, Боже, сотвори суд над землей, ибо ты станешь владыкой всех народов. Песнь. Псалом Асафа. Псалом 82. Боже, кто уподобится Тебе? Не безмолвствуй и не пощади врагов, Боже, ибо враги Твои восшумели, подняли голову ненавистники Твои. На народ Твой замышляли злое, совещались, как погубить святых Твоих. Сказали, придите, искореним их из среды народов, да не помянется впредь имя Израиля». Ибо держали они единодушно совет, союз заключили против тебя. Селения идумейские и измаильтяне, Муав и агаряне, Гевал, Аммон, Амалик и другие иноплеменники вместе с жителями Тира. И Ассур явился с ними. Все они встали на защиту потомков Лота. Сокруши их, как Мадиама и Сисару, как Иовима при потоке Киссови. Истреблены они были в Эндоре, стали будто прах земной. Низложи князей их, как Зива и Арива, Зивея и Салмана, тех князей их, которые сказали, «Завладеем святилищем Божьим». Боже мой, уподобь их колесу, влекомому в пыли, соломе, гонимой ветром. Как сжигает огонь дубравы, как пламя опаляет горы, так прогонишь их бурею Твоею, гневом Твоим приведешь их в смятение. Покрой лица их бесчестием, и да призовут они имя Твое, Господи. Да постыдятся они навеки, придут в смятение, посрамятся и погибнут. И да познают, что имя Тебе, Господь, Ты единый, Всевышний над всей землей. В конец от Ачилах, сынов Кореевых, Псалом. Псалом 83. «Сколь желанны мне обители Твои, Господи, сил! Тоскует и томится душа моя, стремясь во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом, ибо птица обретает себе жилище, горлица — гнездо свое, где выводит птенцов своих, а мое прибежище — алтари Твои, Господи, сил, Царь мой и Бог мой». Блаженны живущие в доме Твоем, вовеки восхвалят они Тебя. Блажен муж, который обрел у Тебя защиту, восхождение к Богу замыслил он в сердце своем. в долине плача покаянного, в месте предназначенном, ибо его благословит Творец закона. Возрастать будут в силе праведники, явится им Бог богов на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, защитник наш, воззри, Боже, обрати взор на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи иных дней. Предпочту я стоять у порога дома Бога моего, чем жить в шатрах грешников. Ибо милость и истину любит Господь, дарует Бог благодать и славу. Господь не лишит своих благ, живущих в незлобии. Господи Боже сил, блажен человек, уповающий на Тебя. В конец сынов Кореевых, Псалом. Псалом 84. Ты оказал благоволение, Господи, земле Твоей, вернул из плена сынов Иакова, простил беззаконие народа Твоего, изгладил грехи его, умерил гнев Твой, укротил гневную ярость Твою. Возврати нас в землю нашу, Боже, Спаситель наш, и отврати ярость Твою от нас. Уже ли вовеки гневаться будешь на нас, или гнев Твой продлится из рода в род? Боже, Ты обратишь к нам взор и вернешь нам жизнь, и народ Твой возрадуется о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое даруй нам. Услышу сердцем моим, что скажет Господь Бог, как возвестит Он мир народу Своему, праведникам Своим и обратившим сердца к Нему. Воистину близится спасение к боящимся Бога, вселится слава в землю нашу. Милость и истина встретились, правда и мир облобызались, истина от земли воссияла, а правда с небес преклонилась. Ибо Господь дарует нам благо, и земля наша принесет плод свой, правда пред Ним шествовать будет, направит в путь стопы свои. Молитва Давида, Псалом 85. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и убог. Сохрани душу мою, ибо я чист пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю всяк день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе вознесся я душой моей. Ибо Ты, Господи, благ и кроток, и исполнен милости ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему. В день скорби моей воззвал к Тебе, и Ты услышал меня. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и никто не сравнится в деяниях с Тобой. Все народы, сотворенные Тобой, придут и поклонятся Тебе, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты Бог единый. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду в истине Твоей. Да будет радостен сердцу моему страх перед именем Твоим. Восхвалю Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовеки, ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу мою от преисподней. Боже, беззаконники восстали на меня, и сборище сильных искало смерти моей, не имели они Тебя пред собою. Но Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, воззри на меня и помилуй меня. Дарую силу Твою слуге Твоему и спаси сына рабы Твоей. Сотвори знамение мне во благо, и да увидят ненавистники мои и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня».
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

слышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли просидися на земли, расточишася кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои на Тя уповахнят, ими душу мою. Сохрани мя от сети южа составившими и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам лежа свою грешницы, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возва, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Вник да исчезать от меня духу моему, и Ты познал исти стези моя. На пути сем по нему же хождах, скрыша сеть мне, смотря ходесную и возглядя.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 июня в парке Горького в городе Москве состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Фотографы издательского дома «Коммерсант» посетили церковные благотворительные проекты в разных регионах, чтобы наглядно представить социальное служение церкви. На фотографиях представлены благотворительные проекты церкви. Конечно, их гораздо больше, но цель выставки – не рассказать обо всех проектах. Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, отметил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. На снимках церковные проекты помощи: Московский ангар спасения, Екатеринбургский автобус «Милосердие для бездомных», реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кимрах Тверской области, социальный центр умиления в Вырице, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоневская богадельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены центральная клиническая больница святителя Алексия митрополита Московского, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Это уже третья экспозиция Синодального отдела по благотворительности в парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев Русской Православной Церкви мирным жителям на Донбассе. Экскурсию по выставке провела сотрудник пресс-службы Синодального отдела по благотворительности Мария Ковтунова. Выставка «Церковь помогает» расположена в парке искусств «Музеон» рядом со зданием новой Третьяковки по адресу Москва, Крымский вал, земельный участок 2. 16 июня на экскурсии

Вы слушаете новости. 14 июня, в неделю вторую по Пятидесятнице, всех святых в земле русской, просиявших в Буденновске, вспоминали трагические события июня 1995 года, когда в результате террористического акта погибли 137 человек. По приглашению епископа Георгиевского и Просковейского Николая в памятных мероприятиях приняли участие архиепископ Палестинский и Калмыкский Юстиниан, епископ Алапаевский и Рыбицкий Сергий, епископ Ейский и Тимашевский Серафим. Рано утром в храме Казанской иконы Божьей Матери была совершена божественная литургия, возглавил богослужение архиепископ Палестинский и Калмыцкий Юстиниан. Архиереем сослужил собор духовенства Георгиевской епархии и священнослужители из числа гостей. Вместе с ними молились работники больницы и жители города. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор Георгиевской епархии и хор студентов Ставропольской духовной семинарии. Параллельно в местах гибели тех, кто защищал город, при часовне великомученика Георгия Победоносца и у памятника погибшим воинам-авиаторам были отслужены заупокойные панихиды. После литургии к молящимся с архипастырским словом обратился правящий архиерей Георгиевской епархии епископ Николай. Затем от храма Казанской иконы Божьей Матери молящиеся архипастыри и духовенство крестным ходом прошли до больницы, на территории которой долгих 4 дня удерживались заложники. Во главе крестного хода священнослужители несли свято-крестовскую икону Божьей Матери. У храма часовни иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, возведенной в память о всех погибших от рук террористов в июне 1995 года, была совершена заупокойная панихида. Памятные мероприятия завершились возложением цветов к мемориалам погибших в июне 1995 года. Продолжаем выпуск. 15 июня в Казанском епархиальном управлении под председательством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла состоялось заседание Татарстанского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. В мероприятии приняли участие заместитель главы собора Михаил Иванов, секретарь Всемирного Русского Народного Собора Иерей Василий Лосев, сопредседатели Казанского отделения Всемирного Русского Народного Собора, первый заместитель главы муниципального образования города Казани Денис Калинкин и генеральный директор компании «Грань» Леонид Анисимов. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы духовной, социальной и экономической жизни. В частности, обсуждался комплекс мер и мероприятий, направленных на сохранение населения России, преодоление причин сокращения коренного населения в регионах страны. На повестке дня стояли вопросы профилактики абортов, поддержки материнства и детства, популяризации семейных ценностей. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи военнослужащим и семьям участников СВО. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов рассказал об опыте работы общественных приемных, куда направляют обращения граждане, чьи жизни связаны с проведением СВО. Митрополит Кирилл рассказал о деятельности епархиальной службы помощи духовно-пастырского попечения, которая координирует сотрудничество Русской Православной Церкви с государственными органами и фондами, некоммерческими общественными объединениями в деле оказания помощи вернувшимся с фронта военнослужащим и членам их семей. Дважды в месяц ветераны СВО, их родственники, родные и близкие погибших и пропавших без вести бойцов собираются для соборной молитвы в храме. После молебна священники проводят семьями военнослужащих духовные беседы, оказывают им всестороннюю помощь. Помощь военнослужащим и их семьям в Казанской епархии оказывается также в рамках епархиального проекта «Зов причал». Ветеранам СВО и их близким предоставляется консультационная поддержка, медико-социальное сопровождение, помощь в адаптации к мирной жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные

и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт торжественной церемонии вручения премии общественного признания «Спасибо». До концерта правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретился со всеми желающими, в том числе с журналистами, и сказал несколько слов, почему для него важно присутствовать здесь на премии общественного признания «Спасибо». Далее мы услышим концерт от известных исполнителей, лауреатов музыкальных конкурсов, солистов театра эстрады и музыкальной комедии. А после я поговорю с лауреатами премии общественного признания «Спасибо».
2: И как жить, если слово умолкнет? Мы помним слова евангельские о том, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слово не живет в воздухе, не растет на деревьях, оно живет в сердце человека. И вот те люди, которые свое сердце посвятили слову и делятся этим словом с окружающими, вот сегодня мы их увидели, услышали, сказали им простое человеческое спасибо. Интересно, вот эта премия, это доброе слово, оно действует как удобрение для растений, как катализатор для химических реакций. Сказали сегодня спасибо. А завтра, послезавтра, многие и многие молодые и не очень молодые люди услышат, проникнутся, будут согреты прекрасным словом, которое несут наши сегодняшние номинанты.

Татьяна Подробцева.

0: Меня зовут Наталья Викторовна Прощерук. Я работаю профессором кафедры русской и зарубежной литературы в Уральском федеральном университете, а также профессором кафедры церковной истории и филологии в Екатеринбургской духовной семинарии. Ну, конечно, приятно. Это бывает не очень часто, можно даже сказать, что редко. Поэтому, конечно, это очень дорого, такое признание. Тем более, что по такому случаю был День письменности славянской недавно Кирилла и Мефодия. И День филолога мы вчера отмечали. Они друг за другом идут эти дни. И впереди 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это все непростые даты. Это все даты, которые действительно дороги каждому русскому сердцу, не только специалисту по языку и литературе, а действительно каждому русскому человеку, потому что это наше все, это наша корневая система, это то, на чем мы стоим и, надеюсь, будем стоять. Как мне пишет подруга моя из Донецка, доцент Донецкого государственного университета, которая все время была в этом городе и не покидала, и учила студентов, она говорит: мы твердо стоим на своих ногах. Вот мы твердо стоим благодаря вот такой поддержке, понимаете, наших русских классиков и нашего замечательного языка. И вот сегодня много прозвучало слов о том, что действительно его надо сохранить. И вот эта проблема с обсценной лексикой, конечно, стоит очень остро. Это просто какая-то больная тема. Я замечаю, даже в университете никогда такого не было, чтобы в стенах университета вот я слышала такую речь, к сожалению. Поэтому, ну, надо работать. И такая поддержка очень нужна, конечно. Спасибо большое всем, кто организовал такую замечательную процедуру, такую замечательную премию. Спасибо.
1: Леонид Петрович, здравствуйте, рада вас видеть. Вы у нас преподавали на журфаке.
2: Было такое,
1: да. Хочу спросить вас о премии «Спасибо». Вас сегодня наградили. Что вы испытываете, чувства, какие эмоции несете с собой?
2: Чувство удовлетворения и радуюсь тому, что эта премия существует уже 10 лет, и я надеюсь, что она будет и дальше поддерживать все начинания и тех людей, которые способствуют эти начинания, все, что связано с тем, что мы вспомнили о том, что наше главное богатство – это не то, что у нас в недрах, не то, что производят наши предприятия. Наше главное богатство – это наш язык и культура, которая выросла на основе, на фундаменте этого языка.
1: Как вам царский зал и все, что в нем происходило, это и награждение, и концерт?
3: Мы про концерт
2: условно говоря, фантик соответствовал конфетке, хотя это образность не для нашего с вами разговора, но все было достойно. То есть вот в данном случае мне это могло быть в другом месте. Но то, что это происходит здесь, у меня, у атеиста, это не вызывает какого-то отторжения. Это все органично, потому что слово, оно тоже... Николай Васильевич Гоголь сказал, главный подарок Бога человеку – это язык.
1: Это Николай Васильевич Гоголь, да, сказал? Да. То есть, а вот в данном случае язык и слова – это же не синонимы? То есть, чем они отличаются?
2: Нет, это у нас большая проблема филологическая, на которой мы можем разговаривать полтора часа и только начинать разговор. Слова – это просто, скажем так, фрагменты этого языка. А язык – это, условно говоря, вот смотрите, в английском языке есть синтаксические законы. В зависимости от того, где стоит какое слово, это часть речи. А у нас с вами, у нас возможность сказать, по-английски нельзя сказать «Ваня пригласил Машу». А у нас можно сказать, пригласил Машу Ваня.
1: Ваня пригласил.
2: Помните, у нас вот сколько вариантов. То есть английский язык замечательно подходит для приказов, научных статей. А вот для того, чтобы выразить все богатство человеческого духа и человеческой души, русский язык лучше не придумаешь. И он замечательно, что он придуман. А уж кем придуман, это другой разговор.
1: Спасибо вам большое, огромное. Все. Тем более вас очень интересно слушать. И,
2: спасибо.
1: Конечно, в рамках комментария все не уложить, но вот будем беречь язык.
2: Хорошо, спасибо, я убегаю.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала вторая часть репортажа о концерте на торжественной церемонии вручения премии общественного признания «Спасибо». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч!
4: Духовное слово.
5: Мы с вами продолжаем слушать главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
6: О покаянии. Отец наш обитает в неприступном свете. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16. Он неизменно пребывает великой тайной для нас. И это даже тогда, когда мы преисполнены близостью Его. Но и человек, созданный по подобию Всевышнего, тоже есть тайна сокровенная. И в отношении к Нему не должно умаляться желание все более глубокого познания о Нем, о величии Его призвания от сложения мира. Бог есть абсолютное бытие, начало всех начал. Он открылся нам как «аз есм», как лицо, ипостась, персона. Ныне мы познаем Его через Сына Единосущного, явившего нам Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Мы знаем Отца также и Духом Святым. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. И сие живое знание освободило нас от всех абсурдов интеллектуального взлета к сверхперсональному абсолюту, к чистому бытию, трансцендирующему все сущее, собственно, уже не бытию. С обезначальной Отцу и Духу воплощенный Логос начал свою миссию призывом к падшим: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Он дал нам познание и об Отце, и о Духе Святом, и сии два свидетельствовали о Нем. Он же показал нам и незаблудный путь ко Отцу. В конце моей жизни я хотел бы воспеть достойный гимн, данный им нам благодати покаяния. Воспользуюсь для сего вдохновенными словами древнего псалмопевца: «Боже мой, Боже мой, велики и чудны дела Твои! Ты, святой, живешь во свете неприступном. На Тебя уповали отцы мои, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они, и Ты спасал их. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Но Ты извел меня из чрева, и Ты, Бог мой, от чрева матери моей. Не удаляйся от меня, и я буду возвещать имя Твое братьям моим. Боящиеся Господа, восхвалите Его, ибо Он не презрел скорби моей и не отверг моления моего. Я взыскал Его, и Он не скрыл лица Своего от меня. И ныне о Нем хвала моя в собрании великом». Псалом 21. «Не вем, в теле или вне тела». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Именно так бывает с кающимся горячо. Сокрушенный дух человека в смертельной жажде спасающего Бога влечется к нему всем существом. И сам он не знает, когда и как произошло с ним изменение. Но забывает он вещественный мир и самое тело свое. Пребывает же при этом самим собою, как лицо персона, возможно сказать, сильно, ярко, как никогда в нормальном житейском состоянии. Живет себя, как бы бестелесный дух. В такие моменты благословения свыше дается ему познание об иной форме бытия, уже неразрушимого. Случалось, мой дух сознавал себя в некой беспредельности, которая странным образом прозрачна, хотя и не видится свет как таковой. Не нахожу определения той бездонной сфере. Мой дух бывал всецело поглощен молитвою. Ничего, кроме Бога, я не видел, не знал. Великий апостол Павел писал к коринфянам, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание к коринфянам, глава 12, стих 4. Что имел он в виду, говоря о данном ему высшем познании, как о глаголах? Были ли те глаголы наши человеческие слова или факты того духовного неба, куда он был восхищен? Не вполне раскрыл он в своем повествовании о сём бытии. Мне приходит дерзкая мысль. Павла не оставляла память, что он гнал Церковь Божию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. Что он был хулителем и обидчиком, и в предельном напряжении раскаяния о всем этом был он восхищен до третьего неба. Хочу сказать, сам я переживал мое отпадение от Христа как нестерпимо гнусное преступление против Его любви. Я знал сию любовь в раннем детстве. Он давал мне жить ее. Через сокрушение о моем безумстве пребывал я в молитве, вырывавшей меня из всего тварного в иной мир. Когда мы действительно осознаем наш внутренний мрак, когда нам открывается инфернальная сущность греха, тогда мы становимся восприимчивыми к действиям благодати. Будет ли то озарение нетварным светом или иного рода восхищение, познание, откровение? Отцы говорили, что ощутить свой грех есть великий дар неба, больший, чем видение ангелов. И я немалый срок был слеп духовно. Я не видел греха в моем отходе от моего детского Бога. Я поступал по неведению. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 13. Я полагал, что я восходил дальше, выше Евангелия. Покидал последнее без неприязни, рассудочно, как не дающее мне высшего познания. Уразуметь сущность греха мы можем не иначе, как через веру во Христа Бога, воздействием в нас света нетварного. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 24. В человеке, взятом как недетерминированная персона, как дух, наделенный как дух свободою самоопределения, наличествует возможность увидеть некую безусловность, божественность, как бы не требующую иного Бога. Он может признавать себя родственным, даже единосущным первобытию, решиться на акт самообожения, возвратиться к своему первоначальному бытию. Я жил в этом заблуждении в моей молодости, под влиянием книг об индийской мистике и в силу встреч с людьми из тех стран, где тысячелетиями культивируется сей род мистики. Выйти из этой аберрации совсем непросто. Пред вами всегда может встать вопрос о вашем якобы еще недостаточном совлечении всего, что есть в космическом бытии. В стремлении к совершенству нужно преодолеть в нас принцип персональности, как временной формы бывания, вносящей ограничения во все проявления наши. Словом, волею идти на распад или умирание человеческой личности, в неименуемом океане чистого бытия сверхперсонального абсолюта. Я не смог избежать вопроса, кто же познает, кто самоопределяется? И другой вопрос. Если я исшел из безначального принципа, то как могла произойти столь глубокая деградация моего бытия? Почему теперь я с таким трудом ищу развода с плотью, чтобы снова стать тем, чем я всегда был, и в порядке отвлеченного умственного видения не перестаю быть? Медитации приводили к покою от рассеянности заботами земной жизни, давали мне часы интеллектуального наслаждения, возносили меня в мнимые духовные сферы, поставляли меня выше окружающей меня среды. Философски я не мог мыслить абсолютное начало персональным. Причиной тому было отчасти мое следование общему заблуждению тех кругов, в которых я вращался. Смешение понятия персоны с понятием индивидуума, тогда как философски они диаметрально противоположны. Ребенком я был научен молиться бессмертному Отцу Небесному, которому ушли все мои деды и прадеды. Тогда в детской вере, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3, Евангелие от Луки, глава 18, стих 17, персона и вечность легко сочетались. И так с младенческого возраста воспринятый мною христианский персонализм в какой-то момент стал самым существенным вопросом. Бытие абсолютное – может ли быть персональным? Мой искренний восточный опыт носил скорее интеллектуальную, оторванную от сердца форму, аскеза умного совлечения со всего относительного. Постепенно я убеждался, что стою на неправильном пути, ухожу от истинного реального бытия в небытие. Этот период был чрезвычайно напряженным. Состояние ума было подобным малой ладье в темную ночь на волнах. То он, ум, восходил на вершину некой волны, то снова другую бывал брошен вниз с гневом. Но тот, кого я оставил, как бы за ненадобностью, не отвратился от меня до конца и сам искал случая явиться мне. Он вдруг поставил предо мною текст библейского Синайского откровения. «Аз есмь сущий». Исход, глава 3, стих 14. «Бытие — это я, Бог, абсолютный владыка всех звездных миров, персональный, аз есмь». С этим именем открылись для меня дали, убегающие в недосягаемость. Не в порядке отвлеченного мышления, но бытийно сей личный Бог стал для меня очевидностью, которую я жил всем моим существом. Весь строй моей духовной жизни преобразился. Мой дух еще не до конца ясно, но знал, куда стремиться». Свет полярной звезды достигал моего зрения, а мой ум мог восходить до нее. Да, сей Бог страшно далек, но достижим для духа нашего. Быть Богом вне сего единственного истинного — безумие, худшее всех прочих форм безумия. И я предался отчаянному плачу, горькому, жгучему, осознав ужас моего падения. Господь даровал мне благодатное отчаяние. И когда я оплакивал себя глубоким плачем, не смея возвести мысли моей к Нему, Он явился мне во свете Своем. Так положил Он начало моей новой жизни, породив меня в слезах покаяния. Все, что было раньше притягательным для меня в мире сём, утеряла прелесть свою, и ни о чем более другом не думая, я погрузился в молитву. Не скажу, что борьба за мое освобождение от всего, чему я предавался страстно, была легкую, не даже краткую. Особенно тяжко переживался отрыв от живописи. Благодать покаяния есть восхищение души к Богу, увлеченной явлением света. Он, сей свет, вначале еще никак не видим, но от теплоты его смягчается сердце. Душа в разрыве. С одной стороны, ужас видеть себя, как я есмь. С другой, прилив неведомой ранее силы от узрения живого Бога. Странным образом внутри при этом превалировало отчаяние за самого себя настолько, что даже когда он был со мною и во мне, я не мог прекратить плача о моем грехе, который предстал во мне в своей метафизической сущности, превосходящем все видимые преступления. Сильное желание порвать со всем прежним принимало форму ненависти к себе в моем прошлом. Положительная сторона отталкивания от моих страстей была в том, что оно являлось в то же время актом становления моего в открывшемся мне Боге. От напряжения святой ненависти к себе молитва черпает могучую энергию и становится подобную бурному пламени. Дух тогда живет и свою смерть, и мрак, и надежду на Бога Спасителя. Нет сомнений для меня, сила моей молитвы была не моею, она исходила от Бога. Она, молитва, истомляла меня до полного изнеможения всего моего психофизического состава. И бывало, приходил чудный мир в душу, и атмосфера иной жизни нежно обнимала меня, принося ощущение присутствия Бога, возлюбившего свою умную тварь. Болезнен подвиг совлечения страстей, препятствующих пришествию света. Многовековой опыт святых аскетов показал с неопровержимой достоверностью, что гордость есть главное препятствие для озарения нас Духом Святым. В той молитве, которую давал мне Господь, когда я ощущал себя до конца истощенным во всех планах моего существа, я тогда, по-видимому, приближался к заповеданному смирению, ибо тогда раскрывалась моему духу светоносная сфера. И не было противостояния между моим духовным состоянием и действием Бога во мне. Смирение Бога непостижимо, оно безотносительное, в нем нет сравнения себя ни с кем. Оно есть атрибут божественной любви, отдающей себя вне всякой меры. В молитвенном подвиге предшествовавших нам поколений, да и в Писании Святом, Богу даются имена по характеру Его, по Его отношению к нам, по Его проявлениям. Бог есть свет, Бог есть истина, любовь, милосердие и множество других. Я дерзаю добавить, Бог есть смирение. Ничто нечистое, то есть гордое, не прикасается к Нему. Гордость есть мерзкая тьма, антипод божественного блага. Гордость есть принцип зла, корень всех трагедий, сеятель вражды, губитель мира, противник Богу установленного порядка. В ней сущность ада. Гордость есть та тьма кромешная, пребывая в которой человек отрывается от Бога любви. «Люди возлюбили тьму» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Спасение от всего ада возможно не иначе, как через покаяние. Покаяние есть бесценный дар человечеству. Покаяние есть чудо Божие, воссоздающее нас после падения. Покаяние есть излияние божественного вдохновения на нас, силою которого мы возносимся к Богу, Отцу нашему, для вечной жизни во свете Его любви. Через покаяние совершается наше обожение. Сие событие неизъяснимо велико, и дар сей стал возможен через Гефсиманскую молитву Христа, через Его смерть на Голгофе и Его воскресение. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 45 по 47. Гордость есть та мрачная бездна, в которую погрузился человек в своем падении. Склонившись к ней волею, он ослеп духовно и стал неспособным распознавать ее присутствие в движениях сердца и ума. Только нисходящий на нас нетварный свет через веру в Божество Иисуса Христа дает узреть метафизическую сущность гордости. Благодать Духа Святого просвещает сердце человека, и он обнаруживает внутри себя наличие злокачественной опухоли, несущей ему смерть. Пережившим опыт божественной любви свойственно отталкиваться от специфического ядоносного запаха, которым пропитана страсть гордости. Отрывая от Бога, гордость делает человека замкнутым в себе кругом. Гордый, как бы ни был одарен интеллектуально, всегда и навсегда пребудет вне всеобъемлющей любви Христа. Опьяненный в раю сладостным зельем люциферического самообожения, человек обезумел и стал пленником ада. Обращенный к самому себе, как к центру, он рано или поздно натолкнется на томительную пустоту, ту, из которой он вызван Творцом к жизни сей. Обратившись вне себя на искание компенсации в окружающем его мире, он претерпевает всяческие извращения, может стать способным на всякие преступления. Неисчислимы формы выявления гордости, но все они искажают образ Божий в человеке. Вне Христа, без Христа, неразрешим трагизм земной истории человечества. Атмосфера Земли пресыщена запахом крови. Каждый день Вселенная питается вестями об убийствах или об истязаниях побежденных в братоубийственных конфликтах. Мрачные тучи ненависти скрывают от взоров наших небесный свет. Сами люди строят свой ад. Не без нашего тотального изменения через покаяние придет избавление миру. Избавление от страшнейшего из всех проклятий — войн. Для смиренного носителя любви предпочтительнее быть убитым, чем убивать.
5: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в конференц-зале храма-памятника на Крови 17 июня состоится вечер памяти архиепископа Мелхиседека Лебедева, посвященный десятилетию со дня его представления ко Господу. В миру будущего архипастыря звали Василий Михайлович Лебедев. Он родился 26 января 1927 года в деревне Новочеркасово Шатурского района Московской области в семье крестьянина. 26 декабря 1984 года владыка Мелхиседек был назначен архиепископом Свердловским и Курганским. Тогда же он стал временно управляющим Челябинской епархией, оставаясь им до 10 апреля 1989 года. С 25 сентября 1991 года в связи с возвращением исторического названия Кафедрального собора стал титуловаться Екатеринбургским и Курганским, а с 23 сентября 1993 года с образованием Курганской епархии Екатеринбургским и Верхотурским. Вступив в управление новой кафедрой, владыка часто ездил на приходы, узнавал о приходской жизни, возрождении храмов. Владыка Мелхиседек помогал комиссии по реабилитации от Московской патриархии, собирающей документы для создания архива безвинно погибших деятелей православной церкви. Большое внимание владыка уделял укреплению мира между разобщенными людьми и народами. Ежегодно он переводил в фонд мира 1000 рублей, перечислял средства в детский фонд имени Ленина, фонд охраны памятников. При нем также стали создаваться воскресные школы, издавались екатеринбургские епархиальные ведомости, православный вестник, многим запомнились и его проповеди. Владыка основал воскресную школу при Иоаннопретеченском соборе, где сам вел уроки. 26 февраля 1994 года по решению Священного Синода назначен на служение во вновь образованную Брянскую и Севскую епархию. Люди, близко знавшие архиепископа Мелхиседека, вспоминают, что владыка знал наизусть псалтирь и некоторые акафисты Божьей Матери. О себе он рассказывал, что он никогда не ложился спать, пока не прочитает акафист. Архиепископ Мелхиседек скончался 8 июня 2016 года на 90-м году жизни в городе Климовске Московской области в канун праздника Вознесения Господня. Перед своей кончиной владыка Мелхиседек каждый день причащался святых христовых тайн, был соборован и мирно почил при чтении канона «На исход души». Также 17 июня в культурно-просветительском центре «Царский» состоится открытие выставки «В память вечную будет праведник». В экспозиции будут представлены личные вещи архиепископа Мелхиседека.

Преподаватели, студенты светских и духовных учебных заведений, священнослужители и миряне, интересующиеся церковно-певческим искусством. Казанскую епархию на форуме представлял преподаватель кафедры церковно-певческих и музыкальных дисциплин Казанской православной духовной семинарии Павел Пимурзин. В рамках форума состоялись творческие встречи и концерты. На встрече композитора в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга был представлен нотный сборник «Собрание причастных стихов Союза духовных композиторов». Песнопения сборника прозвучали в исполнении хора храма всех святых в земле русской и просиявших и мужского хора «Экклесиаст». 7 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся большой концерт, на котором были презентованы сочинения участников форума. На музыкальном вечере были подведены итоги 5-го конкурса духовной музыки молодых авторов. Преподаватель Казанской семинарии Павел Пимурзин удостоен диплома лауреата второй степени за произведение «Стихира на вход Казанской иконе Божьей Матери». Также Павел Пимурзин получил специальный приз за обогащение и развитие традиции обработок гласового распева. Организаторами 5-го форума духовных композиторов выступили Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии, отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии и творческое сообщество «Союз духовных композиторов». В эфире новости. Студия-рукодельница при храме преподобного Сергия Радонежского города Челябинска приняла участие в фестивале «Игр народов России», который прошел на Кировке в Челябинске. Для гостей праздника подготовили творческую площадку, посвященную русским народным традициям. Особое внимание посетителей привлекли изделия ручной работы, валеные игрушки и необычный арт-объект – расписной верблюд, выполненный в технике уралосибирской росписи. Все желающие могли примерить русский народный костюм и сделать памятные фотографии. Одним из самых популярных событий площадки стал мастер-класс по изготовлению бус из шерсти. Под руководством Светланы Афанасьевой участники создавали собственные украшения и знакомились с основами традиционного ремесла. Для детей работала отдельная творческая зона. Юные гости раскрашивали тематические рисунки, мастерили голубей мира и создавали открытки ко Дню России. Организаторы поблагодарили руководителей центра Галину Лукину и Надежду Почуеву, а также волонтеров и мастериц, которые помогли провести праздник и познакомить гостей фестиваля с народными традициями и творческими проектами центра «Наследие». И последняя информация выпуска. 11 июня сотрудники Национального заповедника Киево-Печерская лавра осуществили силовой захват одного из храмов обители – Академической церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Как сообщает адвокат Украинской Православной Церкви протоиерей Никита Чекман, представители государственной структуры срезали замки и незаконно проникли внутрь помещения. Адвокат подчеркнул, что эти действия являются самоуправными и грубо нарушают закон – поскольку споры о праве пользования корпусами лавры все еще рассматриваются в судах. По его словам, руководство заповедника совершает очередное преступление против монашеской общины, не дожидаясь окончательных юридических решений. Это уже не первые такие своевольные неправомерные действия. Национальный заповедник продолжает совершать преступления против монастыря Киево-Печерская лавра, констатировал адвокат. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном, и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: наш эфир продолжает беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова.
1: Безусловно, верность Господу мы можем доказать в любви к нашему ближнему. И вот здесь-то как раз и загвоздка. Здесь-то как раз, наверное, и основная проблема. Потому что исповедовать любовь к Богу мы можем. Мы можем говорить об этом, мы можем действительно заявлять свою любовь Господу Богу, потому что нам не нужно сдавать экзамен тут же, нам не нужно доказывать свою любовь к Богу тут же, как нам кажется. Неужели сложно сказать, вот я люблю Бога? Совсем не сложно сказать, что я люблю Бога. Почему? Потому что Господь, как нам кажется, где-то далеко, высоко, там на небе, сверху наблюдает на нас и думает, что там за муравьи ползают. Может быть, такая картина нам представляется. И вот эту мысль разбивает святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. Он говорит, лжец тот человек, который говорит, что я люблю Бога, а ближнего своего ненавидит. Почему? Потому что как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, не имея любви к ближнему, к которому ты соприкасаешься каждый день, которого ты видишь каждый день? Вот это действительно удивительная, очень сильная мысль святого апостола. И проявлять любовь к нашему Создателю, любовь к Господу Богу, конечно, прежде всего, мы можем, исполняя Его заповеди. А заповеди Его как раз и говорят о том, что мы должны стараться любить наших ближних. Господь в этом евангельском отрывке не просто говорит о том, что мы должны любить ближнего, но и дает очень хороший комментарий этого своего умозаключения, вот этой своей мысли, этой своей идеи. Он рассказывает целую притчу. Он рассказывает притчу о человеке, который, возвращаясь из Иерусалима, с ним случается несчастье, попадает в руки разбойников, они его избивают, грабят. Еле-еле он остается в живых. И вот на пути, где лежит этот человек, встречаются трое. Мимо него проходит священник, мимо него проходит левит, и мимо него проходит самарянин. И каждый из этих людей по-разному реагирует на сложившуюся ситуацию. Каждый из этих трех людей по-разному смотрит на попавшего в несчастье, попавшего в беду. Как же они смотрят? Священник, так же, как и вот этот бедный несчастный, тоже возвращался из Иерусалима. Ну, а Иерусалим, по иудейским законам, это единственное место, где был храм. То есть это единственное место, где можно было совершать молитвы и жертву Богу приносить. Только в Иерусалиме это можно было делать. То есть мы с вами какой можем здесь сделать вывод? Что тот и другой только что служили Господу Богу. Тот и другой только что были, ну если так можно сказать, с Богом в контакте, беседовали с Господом Богом, приносили Ему молитву. Ну и какой же плод этой молитвы? Как же поступает священник? Проходя мимо, священник даже не смотрит на несчастного. Священник думает совсем о другом. Он думает о духовных вещах. Он думает о духовных проблемах. Он думает о чем-то горнем, о чем-то высшем. И поэтому ему нет дела, к сожалению, до конкретной ситуации вот этого бедного несчастного человека. Как часто мы с вами тоже уподобляемся вот этому священнику. Как часто в нашей жизни действительно мы думаем, что разве это наше дело? Мы христиане, мы люди духовные, мы решаем духовные проблемы и духовными вопросами занимаемся. И поэтому какая-то мирская проблема, касающаяся нашего ближнего, она не важна, она не нужна, она второстепенна. И в этом, конечно, ложь, в этом большое заблуждение. Второй человек, который шел мимо, был левит. По иудейским законам левиты – это помощники священников, это законники, это люди, которые наблюдали за тем, чтобы все правильно совершалось в храме, чтобы правильно совершалось богослужение, правильно приносилось жертвоприношение. Ну, такие люди богословской науки, если так можно сказать. И вот, как говорит Евангелие, левит посмотрел только и также прошел мимо. Видно, и он был занят какими-то более значимыми делами, не нашлось у него ни времени, и не было видно у него желания откликнуться вот на чужую боль, на чужую проблему. И только третий человек, самарянин, иначе говоря, язычник, человек, которого презирали иудеи, поскольку у иудеев и у самарян была извечная вражда, извечное непонимание, да и вообще по иудейским законам человек, принадлежащий другой вере, не исповедующий вот законы Моисеевы, он презираем. И только вот этот самарянин обратил внимание на несчастного человека. Он жалился над ним, как говорит Евангелие, обработал его раны, возливая масло и вино, умощая, как бы смягчая вот боль этого человека. Сажает этого человека, взваливает его на своего осла и везет до ближайшего селения, оставляя там его на попечение гостиницы, заповедуя гостиничному, чтобы он присмотрел за этим человеком, дает деньги и говорит, что если ты больше на него потратишь, то я когда возвращусь, я обязательно тебе воздам. То есть я верну вот этот долг, эти траты возмещу тебе, которые доставит вот этот несчастный человек. Безусловно, удивительный пример. Я думаю, что не нужно в этой аудитории говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вы и так прекрасно без меня понимаете это. О чем бы мне хотелось сказать сейчас? Мне бы сказать хотелось о том, что Господь очень удивительно, очень трогательно отвечает на вот этот запрос молодого ищущего человека «Кто же мой ближний?». Когда Господь рассказывает притчу, то, естественно, у законника возникает вопрос «Ну а кто же мой ближний?». Задавая этот вопрос, он уже имеет ответ на самом деле, потому что по его представлениям, по представлениям этого человека, ближний – это тот, кто вот мой родственник, мой отец, моя мать, это тот человек, который выгоден мне, это тот человек, который нужен мне, это тот человек, который действительно может принести какую-то пользу лично мне. Но Господь старается перестроить понимание и сознание этого человека, если так можно, конечно, сказать. Он пытается донести до души, до сердца вопрошающего о том, что ближний – это не только твой близкий родственник, это не только тот человек, который живет вместе с тобой, а это человек, который в данный момент, вот в данное мгновение, он нуждается в тебе, нуждается в твоем участии, который нуждается в твоей милости, который нуждается в твоей любви. И поэтому Христос приводит пример помощи человека, находящегося даже вне общения с иудеями, самарянина, презираемого человека. Вот этот человек действительно оказался ближним, он оказал ему милость, он помог этому человеку не погибнуть, помог этому человеку спастись. И вот это действительно вторая важная мысль, которую хотел сказать Господь. Безусловно, эти мысли, они очень связаны. Связаны потому, что, как я уже говорил, воздавая любовь ближнему, мы ближе становимся и Господу Богу. У преподобного Аввы Дорофея есть удивительная очень схема, которая поясняет, вот как в жизни люди, настраивая свое сердце, настраивая свою душу на любовь к Господу, они становятся ближе друг к другу. Если бы мы могли эту схему изобразить, то изобразили бы мы ее вот таким образом. Круг, в центре этого круга Бог, а вот это мы с вами. И вот смотрите, как интересно. Да, вот это мы, человеки, с вами. И таких радиусов можно было нарисовать бесконечное количество. Да, и смотрите, как интересно. Чем ближе человек стремляется к Господу Богу, каждый человечек, смотрите, тем теснее, ближе он становится к окружающим людям. И чем дальше, соответственно, от Господа Бога, как бы за пределы этого круга любви, тем дальше он отстоит и от своего ближнего. В древней сказке одного мудреца спросили, какое время и какой человек вот самые важные в твоей жизни. На что этот древний мудрец ответил, что время самое важное – это то, в которое ты живешь. А человек, самый важный в твоей жизни, это тот, который стоит перед тобой сейчас. И вот я думаю, для нас, христиан, для нас, православных людей, это очень важный, это один из самых главных принципов. Действительно, не нужно искать каких-то особых подвигов, и не нужно эти подвиги особо на себя наваливать и налагать. Важно стараться служить тем людям, которые нуждаются в нас. Это может быть по-разному. Это может быть доброе слово, участливое доброе слово. Это может быть даже иногда улыбка. Я вот помню, не знаю, насколько это удачный пример, в одной из своих командировок, поездок, я был в одной из вот таких жарких восточных стран, в стране, которая изобилует нищими, бедными людьми. И вот эти люди, они просто сидят на улице, поскольку их нет жилища, и когда температура опускается до нуля, а тем более если минус там один и минус два, то очень многие из этих вот несчастных, они просто погибают, поскольку у них даже нет теплой какой-то одежды, одеяла даже теплого, чтобы прикрыться. Все их достояние – это циновка и зачастую просто набедренная повязка. И вот возле красивейшего места, вот исторического такого памятника, вот как раз сидел этот бедный человек, и очень многие люди проходили мимо него. Ну, а поскольку православный священник, он все-таки сильно отличается, и одежды свои, вот от людей светских, мирских, то, естественно, что этот человек обратил на меня внимание. И вот наши глаза встретились, и удивительно, что этот человек несчастный, человек, пропитанием которого на сегодняшний день был только горький перец красный, этот человек улыбнулся в ответ на мою улыбку. Я не мог ему ничего дать, потому что у меня небольших сумм денег с собой не было, ни еды никакой с собой не было. В общем-то, я, наверное, в этой поездке отчасти был на него похож, да, поскольку никаких средств особых не было к существованию. Но то, чем мы могли одарить друг друга, то, чем мы могли поделиться друг с другом, это вот действительно были вот эти две встретившиеся улыбки, которые согрели, вот во всяком случае, я уж не знаю, как его сердце, но мое сердце, безусловно, согрели вот в этой чужой, далекой стране, далекой по культуре и по устоям жизненным. Такая поддержка, может быть, простая, неказистая, она нужна каждому человеку. Ну и так сказать, по восходящей можно говорить. Часто наши устремления жизненные, они направлены на другое. И вот тот человек, который на моем жизненном пути встречается, ну вот как мы настроены обычно? Если вдруг мы слышим о какой-то проблеме людей, окружающих нас, то, к сожалению, мы стараемся уйти от этой проблемы, спрятаться или, как это часто бывает, перевести стрелки, переадресовать эту проблему другому человеку. Как бы один человек переадресовывает эту проблему другому человеку. Действительно, это и меня касается, к сожалению. Я думаю, это касается каждого из нас. И вот Господь этой евангельской притчей, этим рассказом, Он учит нас, еще раз я повторяю, правильно реагировать, любовно реагировать на то, что происходит вокруг нас. Иногда, к сожалению, иногда человек, может быть, и не хочет этой помощи. Ведь бывают и такие случаи. Вот здесь совсем недалеко, по направлению к метро, если идти, часто вот за нашим издательским центром можно встретить нищих людей, которые сидят и просят подаяния, просят милостыню. И вот есть у нас сердобольный такой сотрудник, женщина удивительная, которая не может пройти равнодушно мимо вот таких несчастных людей. Кстати, я должен сказать, одно время как раз именно эта женщина была одним из организаторов телевизионной программы «Спешите делать добро». Может быть, вы на ТВЦ видели эти программы, программы, которые рассказывали вот о судьбах конкретных людей. Но в основном это были дети, людей, которым нужна была вот помощь сегодня. Сегодня. Не завтра, а вот именно сегодня нужна была какая-то помощь. Это особый такой человек вот, с особым отношением к людям. И увидев в тряпках оборванного, больного, с гноящейся раной на ноге человека, которому было уже за 50, заросшего, бездомного, холодного, она стала с ним разговаривать, общаться с ним и чего-то предлагать. Сначала она его пыталась кормить, и потом решила устроить его лечиться. Человек, она очень активный, пробивной. Дошла она до председателя комитета здравоохранения Москвы, выбила разрешение. Хотя, в общем-то, по закону и так этих людей принимать обязаны вот все лечебные учреждения Москвы. Выбила вот это разрешение она все-таки, поскольку неоднократно, оказывается, его уже привозили на скорой помощи в ту или иную больницу, но спустя 2-3 дня его оттуда выселяли. Ну, кстати, я должен сказать, что и медицинских работников тоже надо понять. Это отдельная такая большая тема, отдельная проблема. Я просто хочу о другом сказать. И вот приехала машина, это карета скорой помощи, стоит эта наша энтузиастка, выходят врачи, а этот человек отказывается ехать. Ну, скорая уезжает, он остается, она начинает с ним разговаривать. «Как же так? Как ты смел? Я вот о тебе тут забочусь, я вот тут дошла до таких вот людей, вот скорая помощь приехала, а ты не хочешь ехать». Он говорит: «Я не хочу, я свободный человек, я не хочу ехать». К чему вот это все рассказываю? К тому, что делая добро, не нужно бегать с флагом и кричать, что вот я делаю добро, вот я единственный человек в этом мире, который делает добро. Свет, еще такой свет в окошке для всех. И если мы делаем добро, то здесь Господь дает нам подсказку. Он говорит о том, что если ты делаешь доброе дело, то правая рука не должна знать, чего делает левая. То есть не нужно об этом кричать, не нужно афишировать, потому что делание добра есть свойство христиан. То есть делать добро для человека верующего – это его естественное состояние души. Это его естественный настрой, это его естественное желание, естественное его стремление. Действительно, был очень хороший урок для этого человека. Безусловно, еще энтузиаста, человека, который очень много делал доброго для людей. Но вот этот пример с этим несчастным человеком, он очень правильно ее саму настроил. И действительно, она очень многое поняла и осознала, и перестала вот так бить себя в грудь и чувствовать себя вот такой правозащитницей, защитницей обиженных и угнетенных, несчастных. Действительно, научила ее истинному смирению, христианскому смирению. И помогло этому человеку многое-многое осознать. Ну, к сожалению, время поджимает, поэтому я должен переходить к следующему евангельскому зачалу. Итак, следующее евангельское зачало тоже принадлежит евангелисту Луке. Это то Евангелие, которое мы с вами услышим в следующий воскресный день, наступающий воскресный день, то есть послезавтра. Это Евангелие притча о безумном богаче. Евангелие от Луки, 12 глава, 16-21 стихи. Очень коротенький евангельский отрывок, давайте мы его послушаем. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Вот еще одно евангельское назидание, еще один коротенький евангельский отрывочек. Но он очень связан с тем, о которой мы только что с вами говорили. Я хотел бы два очень важных момента в этом Евангелии выделить, на которые стоит обратить внимание. Первый момент, он из контекста этого Евангелия сам вырисовывается. Наверное, не радостная эта тема, грустная эта тема, но это тема, которая перед каждым из нас рано или поздно встанет. Это тема смерти, это тема будущей жизни, жизни после смерти. Волнующая очень тема, действительно животрепещущая тема, потому что каждый год, каждый месяц мы видим, может быть, даже кто-то сталкивается чаще, мы видим, что многие-многие наши братья и сестры в разном возрасте, совсем юные, дети, и в преклонном возрасте уже старики, уходят от нас, покидают этот мир. Опять же, разными путями, разными образами расстаются с жизнью, и вот куда они уходят. Конечно, для верующего человека нет вопроса, куда они уходят. Именно как раз этим и отличаются верующие люди от неверующих. Верующие люди верят в то, что есть жизнь после смерти, а люди неверующие, но они тоже верующие, но верующие в то, что этой жизни нет. Действительно, вот я вспоминаю себя, когда был маленьким, наверное, было мне лет, может быть, 8-9, вспоминаю те моменты, вот, связанные с похоронами, смертью других людей. Я всегда задавался вопросом о том возрасте, ну, если, конечно, можно говорить о каком-то таком серьезном мышлении в этом возрасте. Я всегда себя спрашивал, особенно если это был человек, которого я знал живым. Я себя спрашивал, а куда же делись вот все таланты этого человека? Куда же делся его ум? Куда же делись все его творческие способности? Неужели вот со смертью все это куда-то исчезает, уходит никуда? Я часто спрашивал и родителей, и близких, спрашивал священников, безусловно, когда подрос, что же происходит и куда же вот это все деется, куда это все пропадает. На что я получил ответ, что никуда это не пропадает. Сознание человека вечно, и человек приходит в этот мир не для смерти, а приходит в этот мир для жизни, жизни вечной, жизни Бога и жизни с Богом. И поэтому все наши таланты, все наше внутреннее богатство духовное, оно остается с нами. Оно остается с нами и после смерти. И действительно, смерть для нас, для христиан, это не пустое слово. И в богословии христианском даже особое наименование у смерти, да, это не просто смерть, а это успение. И мы верим в то, что действительно со смертью, с излучением души от тела начинается новый этап, если так можно сказать, в нашей жизни. Этап, когда для нас открываются тайны Божьего мира. Не думать об этом, не размышлять об этом нельзя, иначе действительно мы будем похожими вот на этого безумного евангельского богача, который думал только о сегодняшнем дне, который думал только о мирских благах и заботился об этих благах, и думал только о них, но о вечных благах он не думал и не заботился. В этом для нас удивительный такой урок. Это не значит, что церковь плохо относится к богатству. Нет, конечно. Никогда, ни в какие времена церковь не проповедовала такие вот недобрые отношения по отношению к богатству. Но церковь всегда говорила о том, что богатство дается человеку для того, чтобы он правильно мог этим богатством распорядиться. Да и потом богатство – богатство рознь. Есть богатство материальное, богатство этого мира. И действительно, помните, в других местах евангельских Господь говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Именно потому, что богатство приземляет, именно потому, что богатство тянет. Помните, да, где сокровища ваши, там и сердце ваше. Если наше сокровище в Сбербанке, то там и сердце наше в Сбербанке. Если наше сокровище на дне чулка, то значит и сердце наше тоже на дне чулка. А если наше сокровище на небе у Господа, то и сердце наше тоже в горе, сердце наше у Господа. И вот где же это наше богатство? Вот я думаю, что этот вопрос каждый из нас с вами рано или поздно должен себе задать. Важно, чтобы действительно мы собирали богатство духовное, чтобы мы собирали богатство, сокровища, как говорит Евангелие, не для себя, а чтобы мы богатели в Бога. Так вот, что значит богатеть в Бога? Это вторая часть этого евангельского рассказа, евангельского отрывка. Богатеть в Бога – это как раз богатеть в добродетелях. Это как раз богатеть в тех принципах, о которых мы только что с вами говорили. Богатеть в любви к Богу, богатеть в любви к нашему ближнему. «Любит меня тот, — говорит Господь, — кто соблюдает мои заповеди». Заповеди, они известны. Поэтому хранить эти заповеди призван каждый из нас с вами. Но по-разному. Есть очень много примеров жизни святых. Если мы с вами откроем миссис слов, то кого мы только там не увидим. Там и апостолы, и мученики, преподобные, праведные. Огромный-огромный сон святых различных, которые подвязались и угодили Господу Богу. И, безусловно, это разные пути. Одно дело апостолы. Те люди, которые проповедовали Христа. Те люди, которые обошли весь мир с проповедью Евангелия. Другое дело мученики, те люди, которые свидетельствовали своей кровью. Примеры их приводили сегодня уже. Те люди, которые действительно для нас являются вот таким образцом стойкости в исповедании Христа. Другое дело преподобные, бескровные так называемые мученики, люди, которые в течение всей своей жизни, умещая свою плоть, иначе говоря, умещая грех в своей плоти, достигали преподобия, то есть особой превосходной степени подобия Богу. Но был и сон. И есть, я думаю, и будет сон людей праведных, так называемых, людей, которые жили в миру, и вот своей этой жизнью в миру, праведной жизнью в миру, угодили Господу Богу. Вот об этих людях мне хотелось бы немножко больше сказать. Как-то преподобному Антонию Великому пришла такая недобрая мысль. Человек, один из основателей монашеского жития, как-то подумал о том, что вот, наверное, действительно я многое сделал для Господа. Наверное, угодил я Господу Богу. И, может быть, даже и трудно найти человека, который столько подвязался и молился, сколько я. Господь, который хочет всякому человеку спастись, открыл преподобному Антонию о том, что нет, оказывается, есть люди, которые больше него угодили Господу Богу. И вот тогда, увлеченный не столько, конечно, праздным любопытством, а сколько желанием увидеть вот этих людей, которые в своей жизни превосходят его, монаха со стажем, преподобный просит, чтобы Господь указал вот этих людей. И вот Господь ведет его из пустыни, ведет его в шумный большой город, показывает ему некую улицу, некий дом. Преподобный Антоний находит эту улицу, находит этот дом, находит вот это место, эту квартиру, и что же он видит там? В этой квартире живет большая семья. Семья двух братьев, у которых вот жены, две женщины, прачки. Преподобный Антоний застает их за домашними делами, за стиркой. Он удивляется и говорит им: «Скажите мне, как же вы живете?» На что он получает очень простой ответ. Эти женщины говорят, что мы никогда не ссоримся. Мы друг друга любим и друг другу помогаем в жизни. Преподобный Антоний, услышав вот этот простой ответ, возблагодарил Господа Бога и сказал: «Господи, слава Тебе за то, что Ты вот в миру воздвигаешь такие светильники, такие столпы, которые праведностью своей превышают подвиг преподобных, подвязающихся пустыней. Действительно, для нас с вами, людей, которые живут вот в таких жизненных обстоятельствах, стесненных, мирских обстоятельствах, для нас с вами далекой такой вот мечтой, светлой очень мечтой может являться вот мысль о том, что где-то вот в тихом уголочке подвязаться, молиться Господу Богу, но у нас есть наша обязанность. Вот я как раз возвращаюсь к тому, с чего я начал сегодня нашу встречу. Да? У нас есть обязанности по отношению к миру, у нас есть обязанности по отношению к нашим родным, к нашим ближним, к людям. Да? И вот действительно этим примером, простым очень примером, добрым примером Господь назидает нас и говорит, что неся вот этот свой жизненный крест благодарностью, благоговением, с трепетом, действительно, и каждый из нас с вами, служа ближнему, каждый из нас с вами тоже может угодить Господу Богу и спастись.
0: Вы слушали беседы о Евангелии игумена Иосафа Полуянова.
2: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питьи отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-70.

Яко аз познах, яко вели Господи, Господь наш над всеми Боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облако.

Богомудрый отче Николае, Ария Бокульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая свет.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим,

0: Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Псалом 82. Песнь «Псалом Асафа». Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаряне, Гивал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Кисона, которые истреблены в Айндоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, как с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: возьмем себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи, да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил! услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего, Боже. Гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Вечер во дворце. Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце ее отзывались смелые истины, сказанные ее вельможами. Несчастья России, если и вполовину существовали, как ей изобразили, налегли на грудь ее, и без того растерзанную болезнями и привычкою к предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имела сил и лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла. Берон, понимая очень хорошо свое настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал ее своей заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налегшую на чело императрицы. Стрельба в цель, в галереи, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки — ничто не могло ее рассеять. Наконец она объявила герцогу, что очень нездорова и желает остаться одна. Спросив руку княжны и опираясь на нее, государыня перешла в свою спальню. «Дитя мое», — сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати, — «как стучит у тебя сердце, так и бьет мне в руку, здорова ли ты?» «Здорово», — отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека. «Но беспокоюсь о вас». Вместо ответа Анна Иоанна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которые тяжело рухнула. Она велела было позвать камердевицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги. Но Мариорица с какой-то упрямой заботливостью сама спешила все это исполнить, стала возле нее на колено и начала слегка поводить ладонью то по одной, то по другой ноге государыни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения ее страданий. Детские попечения ее заметно были приятны Анне и Анне. Они были одни в комнате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Свет от тройной канделябры сквозил через голубой штоф занавесов и падал на бледное лицо ее, отчего оно принимало синеватый цвет мертвизны. Утомленные глаза ее по временам закрывались, и чтобы усилить еще это подобие смерти, пышная кровать возле нее с своим убранством казалась великолепным катафалком, готовым принять останки того, что была некогда царица. Смотря ей пристально в глаза и следя за движением ее губ, княжна как бы стерегла выход ее души из тела. Кто б подумал, чтобы здесь, в этих двух женщинах, одной, носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой, юной, но слабой, дочери цыганки, принадлежащей единственно любви, ничего не постигающей, кроме нее, заключалась в эти мгновения судьба империи. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. «Господи!» — молила княжна, обмирая от страха пропустить удобное время для подачи бумаг. «Господи! Брось мне на этот раз в душу луч своего уразумения!»
3: Наконец государыня открыла глаза и сказала: «Довольно, милая,
2: мне легче». Мариорица, все стоя на коленах, схватила ее руку, с жаром прижала ее к губам своим, губы были холодны. «На руку государыни закапало что-то горячее. Что с тобою? Ты плачешь, кажется?»
3: «Государыня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть, и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди, вам преданные, и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?»
2: «Новая беда. Объяснить, что такое?» — воскликнула государыня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением.
3: Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено ей было сказать.
2: «Дрожащими руками приняты бумаги. Приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей». И когда это было исполнено, государыня начала про себя чтение. Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гроснот, пытали, мучили и уморили столько людей. «Дойдет до государыни», — умирая, говорил мученик, — «я передал мое челобитие Богу». И Господь услышал этот завет на пороге смертном, принял это условие земли с небом, уберег его сквозь все препятствия человеческие и вручил по назначению. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчет Берона! В ней описывались разные действия его жестокости и корыстолюбия, так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. «Но сердце твое, всемилостивейшая государыня, обольется кровью», писано было, между прочим, в доносе, «когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчет одному Берону и его одного обогащающего. Батаги, плети, окачивание на морозе водою, соленая пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемые без всякого уважения к истинному несчастью и без всякой ответственности. Закона тут в помину нет. Надо всем владычествует одна воля Берона. Из тысячи случаев опишу тебе, всемилостивейшая государыня, только два, которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях и внушат твоему сердцу правила для руководства их в подобных случаях. Да, различают они на будущее время неплательщика по несчастью, насланному свыше, от несостоятельного по закоренелой лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твое пусть облегчит участь одиноких, обремененных многочисленным семейством, несчастных, которых настигла кара Божия, лишив болезнями нескольких рабочих рук, падежом скота, пожарами крова, неурожаем куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовую все вытерпеть.
3: В село НН, читателю до имени нет, кажется, нужды, на самое Рождество Христово нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы наругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам Искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, бестолку собирали их, по собственной воле и расчету накладывали пени, обирали скот, земледельческие орудия, хлеб в амбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенанием. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормильцем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бероновскими пытками, но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал меньше другого, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба. «Лжешь! Прикидываешься!» — кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки! Заплачу!» — вопил несчастный. «Дайте мне только дойти до моей избы!» С этим условием приостановили новые муки, для него изготовленные. В ожесточении приходит он домой. Навстречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. Тотчас, говорит он, всем достанется. Иступленный схватывает он нож и зарезывает все свое семейство. Одного шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берет окровавленными руками за ноги, приносит на сходку и с ужасным хохотом размазывает ему голову о голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники!» — закричал он. «Шесть душ ровно из вашего счета вон!» Через неделю деревня опустела. В польских лесах появилась новая. В другом селе при подобном случае отец отвел пятерых детей своих в поле, это было зимою, и, несмотря на плач их, всех заморозил. «Я хоть один пойду в ад», — говорил он, — «зато вы избавитесь от мук бероновских». В другой бумаге, поданной Мариарицей, заключалось описание мученической смерти Горденки и последствий ее. При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами. «Как нас обманывают!» — сказала она, всхлипывая. «Я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество, и все именем моим! Живой человек! Почти в моих глазах ледяная кукла. Боже мой, этому нельзя почти верить. И вот преданность, вот любовь ко мне. Все это одна жажда корысти, одно желание властвовать надо всем, даже надо мною. Надо конец. Господи, прости мои прегрешения и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. Милая, — прибавила она, — молчи обо всем, что ты знаешь из этих бумаг, из этого вечера. Я хочу собраться с силами, чтобы наказать. О, как тяжело не иметь никому доверия, не иметь друга. И вот царский сан, которому столько завидуют. Государыня опять зарыдала.
4: «У вас остается Артемий Петрович Волынский», — сказала княжна с особенным восторгом. «Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему. Он достоин быть любимцем царей.
3: вручите ему управление Россией, и вы увидите, какая слава, какое счастье прольется на народ ваш, как все будут благословлять ваше имя».
2: Изумленная необыкновенным одушевлением, необыкновенную силою, с которую говорила Мариорица, Анна Иоанна пристально посмотрела ей в глаза, отчего эта краснея потупила свои. «Несчастная!» — грустно произнесла государыня, качая головой. «И тебя успел обворожить этот чародей. И тебя не избегнул злой рок. О, молись, молись Богу! Ах, теперь позови мне камердевицу. Тебе и мне нужен покой».
3: Но княжна не двигалась. Опомнившись от смущения, в которую бросили ее догадки государыни, она рассчитывала, и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделано хоть решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии и подавно ничего не сделается. Любовь. И такая любовь, как ее, внушает смелость. Одушевленная ею, она сказала: «Государыня, дайте же приказ освободить».
2: «Друзей Волынского», — прервала Анна Иоанна, как бы испуганная этой просьбой, — «теперь? Ночью?»
3: «Теперь же, государыня, Господь пошлет вам и лучший сон, и утешение вашему сердцу», — она говорила с таким горячим убеждением, с такой нежностью целовала руки императрицы,
2: что это не могла отказать. Велела подать себе чернильницу, перо и бумаги и написала приказ коменданту крепости — освободить из-под ареста трех вельмож, засаженных туда в день празднования известных родин козы.
3: Через 5 минут хотели воротить посланного с этим приказом. Так была велика нерешимость Анны Иоанны, все еще боявшейся выйти из-под опеки временщика, но было поздно. Друзья пользовались уже свободою и, уверенные, что вместе с нею падет могущество фаворита, благословляли за нее императрицу. С каким умилением чистого, благодарного сердца, с какими радостными слезами молилась княжна, когда она пришла в свою спальню. Мне обязаны его друзья своею свободою. Его собственное счастье, слава его, будут делом моим, — говорила она в упоении своего счастья.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. С вами радиоканал «Воскресенье».

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.